0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Разбежаться с

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Услышь, новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен, или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
3: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.
0: Новое на новом. Филатов и Карас и СТ. Там, где рассвет.

0: Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: новом радио. Реклама. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: события братца. Сомнения меня не люби, не любимся.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: крепче, ближем на поближе, без остатка раз.
1: Новое радио. Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
3: Архитектор.
4: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красивый надолго.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
1: Кстати, отпуск – это не преступление.
2: Не-не-не-не-не-не.
3: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
8: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке получения уточняйте у продавцов.
9: Внимание! Магнитогорск. Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Моя игра,
5: новая.
4: Моя игра,
5: это вот это.

край с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже 0+.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: radio.ru. Новое радио.
1: О чем ты не спишь по ночам?

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время...

0: Только на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое — это вот это.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.
0: Yeah.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!»
8: Билеты в продаже 0+.
9: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

радио. Радио.ру.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм, 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
9: 20-66-66. Жду!

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 0+.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио.
2: Даже не знаю, поздравляю тебя и радоваться приходу августа или раздосадованно огорчаться тому, что 2/3 лета мы с тобой благополучно проспали, как сейчас, например. В любом случае, поздравляю с тем, что лето продолжается еще 30 дней, да, 31 день лета. Хорошая новость, кстати. Всем привет. Данилин тут.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.newradio.ru.
1: Все мы изначально

0: Это Мари Краймбери, ее релакс, суперхит в эфире. Ну, кстати, судя по заявлению умных мира всего, лучший месяц для релакса и веселья — это как раз-таки август. Только релакс и веселье здесь нужно брать в кавычки. Все дело в том, что август признан самым пьяным месяцем в году. Не январь, а август. В конце лета многие пытаются наверстать упущенный отдых, поэтому все чаще выбирают алкогольные вечеринки с друзьями. Это называется синдром недожитого лета. Минздрав предупреждает о чрезмерном потреблении. Оно в радио напоминает, чтобы всего этого не произошло. Радуйтесь лету здесь и сейчас, тем более, что на это все дается нам с тобой 31 день. Хороших выходных.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
5: Новое

0: По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АУТ-банк 0+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
9: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
10: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
11: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сиа в эфире нового со своим суперхитом. Кстати, если вы не знали, что из себя представляет Сиа, ну, во-первых, талантище, большое талантище. Во-вторых, одна из последних новостей. Во-первых, она очень хорошо после развода преобразилась. Вот кому развод пошел на плюсом стал. Знали ли вы о том, что, оказывается, бывший муж певицы в ближайшие 16 лет будет получать от нее ежемесячно в качестве алиментов 42,5 тысячи долларов? Такое решение принял Верховный суд округа Лос-Анджелес. Но эти средства не будут идти на содержание мужа. Дело в том, что у супругов есть общий сын, который появился на свет в марте 24 года. И супруги договорились о совместном воспитании ребенка, хотя муж изначально настаивал на одиночном воспитании, на своем одиночном. Да, мужчина настаивал, платить алименты Сиа будет из-за того, что у ее бывшего мужа, внимание, нет средств, он нищий, просто нищеброд. Представляете такую картину, чтобы женщина платила алименты своему мужу, ну, за ребенка? Изначально мужчина хотел, чтобы экс-супруга платила ему по 250 тысяч долларов каждый месяц. На этот вопрос бывшие партнеры урегулировали отдельно и не публично. Так что сейчас суд обязал ее только содержать своего ребенка. Сказка какая-то.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
6: Архитектор.
7: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой создает пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Услышь весь район,
17: новое — это вы.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Что у нас по плану? Во-первых, 31 день лета впереди, а значит, времени на раскачку остается все меньше и меньше. Так что не откладывая долгий ящик, собираемся и валим куда-нибудь из дома, куда угодно, только не сидим дома. В дорогу тебе летний нон-стоп суперхитов, суперновинок. И твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут сегодня не по своей воле.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Реклама.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм, 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое.

0: Это Кельвин Харрис со своим суперхитом Satisfy в эфире Нова. Я сегодня утром собирался наспех. Я не знаю почему, хотя вовремя проснулся. Я совершенно забыл положить еду с собой на работу. Так вот сейчас думаю, дай закажу себе, доставку сделаю. Открыл приложение и тут же закрыл его. Крайне редко заказываю доставку, а сейчас и подавно не стану. Короче, рассказываю. Блюдо в доставке практически в два раза дороже, чем прийти и купить на месте. Ну, я знаю рестораны, где вкусно готовят, как бы кафешки, вот эти блюки и всякое такое. Вот. Плюс какая-то космическая стоимость доставки. Откуда? В общем, посижу голодным. А, у меня в холодильнике торт еще есть, слушатели подарили. Вот. Реально, доставка еды — это что-то на богатом стало. Давно ли, я вас спрашиваю? Ладно, не будем сейчас об этом. Приятного аппетита. Андро Маригу, Леонид Агутев, Агутин, Юлиана Караулова. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Нас нет!
2: Мы в отпуске.
1: Месяц тишины!
2: Спасибо, что терпели.
1: Терпилы.
3: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
5: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26. 16.02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Новое радио. Новое. На новом.
8: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: Леди Гага, Ариана Гранде, Rain on Me в эфире новом. Подоспела очень летняя жизненная история из Дагестана. Не знаю, читали, не читали. Там местный Робин Гуд раздает на пляжах девушкам ювелирку. Представляешь, в Дагестане на пляжах парень раздает девушкам настоящую ювелирку. В прямом смысле слова. Только вот не зря его прозвали Робин Гудом. Оказалось, что 15-летний парень тырил ювелирку у богатых. Кольца, серьги, подвески. 15-летний. И деньги его совершенно не волновали. Ему просто хотелось повыпендриваться перед слабым полом. Да раздавался, да. Недолго счастье парня длилось, раздача быстро прекратилась, это называется. Ну, на всякий случай, все-таки там поосторожнее, если вы в Дагестане сейчас отдыхаете, вот это вот все. Хорошего отдыха всем, кто отдыхает. Терпение, на нашей улице будет праздник всем, кто сейчас работает. Тут Макс Астахов подоспел. Что с лицом, Макс? Через 10 минут выходное шоу стартует. Максим. Ладно, хорошо. Не сейчас об этом. 10 минут есть.
1: Реклама. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена Металлург. Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Ну что, привет-привет, здравствуй-здравствуй. Практически целую неделю мы с тобой не слышались, хотя нет, вру, потому что на высшую лигу в четверг я залетал. А это выходной вошел, а здесь Макс Астахов, а здесь Вадим Данилин, и коллаборационный состав продолжает свою работу. Вот Вадим недавно ел, я приглядываюсь к доставке еды и думаю, вот в прошлый раз мы делали с ним шахматы из хлеба, возможно, нужно возвысить наши умения, какую-нибудь Пизанскую башню построить.
1: Боюсь спросить, из чего?
0: Это уж другой вопрос. Я тоже об этом еще не подумал, потому что хлеб мы уже разблокировали, как бы повторяться не хочется. Ну, может, сегодня у нас и настроение будет такое, не для лепки.
1: Почему ты спал сегодня мало, скажи мне, пожалуйста? Я понимаю, молодой организм и всякое такое.
0: Да дурак, потому что... Не, на самом деле, у меня просто сегодня очень много мероприятий. Я там и теннис веду, и в ночной клуб потом работать еду. Но я пока готовился... А что я делал, собственно? Я отдыхал вчера с друзьями, мы ехали на термальные источники, где вот бассейны, вот вся эта история. Потом я погнал по магазинам, потому что там стиль мероприятий некий old money, а где я и old money — это две разные вещи. Поэтому, хотя Райт Раун иногда говорит, когда видит меня в поло. Вот я купил себе там несколько поло каких-то моментов. А потом начал готовиться, где-то чекать информацию, где-то немножко прибрался, воду у меня отключили, я, соответственно, 4 тазика нагрел и вспомнил слова Вадима про проточный нагреватель. Но как вспомнил, так и забыл. Такой, ладно, еще неделю с тазиками потусуюсь, потом вернусь к этой истории. Он машет головой, осуждает меня.
1: У слушателей только один вопрос. Ты заикнулся, что работаешь в ночном клубе.
0: Да.
1: И дико извиняюсь, с кем?
0: МС.
1: А, МС?
0: Да.
1: Да, блин.
0: Ну, это человек, думал, который... Эй, ты, руки в воздух! Это я, да. Ну, вот я вообще редко туда выхожу, но вот иногда это очень даже приятно бывает.
1: Ага.
0: Ага. Ну, у тебя вот свои моменты, у меня свои моменты.
1: Ну да, да.
0: Выходного шоу. Да. Классное настроение у меня, у тебя классное настроение?
1: А фиг его знает, через час спроси.
0: Надеюсь, у вас тоже классное настроение. Если оно не классное, я могу его поднять, Вадим может испортить до конца.
1: Поэтому... За определенную плату.
0: Факты, большие факты.
2: Это новое выходное.

0: Новое шоу. Меня зовут Макс Астахов, со мной классический Вадим Данилин. И мне в последнее время в социальных сетях часто попадаются блогеры. Там такая парочка очень интересная. Он старше ее на 15 лет, вот такой взрослый дядька, ей вот на 15 лет она его младше. И у них каждое видео начинается с одного и того же хука. Он говорит следующее: «Всем привет, нас зовут так-то и так-то. У меня с моей любимой булочкой разница в возрасте 15 лет». И рассказывает что-то в своем там стиле, какую-то тему, которую завел. Я подумал, так это же идеально ложится на нас с тобой. Всем привет, это Макс Астахов, и мы сегодня с моей любимой булочкой ведем эфир. Вадим Данилин, разница в возрасте у нас 15 лет.
1: Не, ну, это мне нужно говорить, потому что булочка в возрасте — это ты все-таки, а я такой черствый хлеб уже. Всем привет, с вами черствый хлеб и булочка сдобная.
0: Окей, такая... кстати, псевдоним мы друг другу уже раздали, можно двигаться дальше. И вот на прошлой или позапрошлой неделе, я не помню, мы выучили с тобой слово «нишевый».
1: Нишевый, да, кстати.
0: Да, и нишевое хобби у нас была тема. И знаешь, там в России по итогам каждого года появляется всегда слово года какое-то. Вот там условно в 23-м это появилось слово года, стало нейросеть. В 2024-м слово года это был вайб, потому что все вокруг говорили вайб, вайб, вайб. В 25-м году единого официального слова не было, так что как разные авторитетные институты и проекты выбирали свои варианты. А вот нишевый, про который мы с тобой говорили, может стать словом года в нашем, 2026-м. Так вот заявила эксперт ТАСС. Если в 2019 году это слово упоминалось в СМИ около 30 тысяч раз, то в 2026-м только за первое полугодие его использовали в два раза больше, то есть 60 тысяч. Как тебе вот нишевый, как слово года? Хотел бы ты оставить его в своем лексиконе? Или вот...
1: Мы его очень быстро забудем, как в свое время забыли этих квадроберов. Ну, просто реально забудем.
0: Ладно, кстати, про квадроберов я уже...
1: Кстати, вспомнили, лето наступило.
0: И чё?
1: Скоро повылазят.
0: Да уже как будто уже и залазь обратно, пора август вот завтра.
1: А до них когда дойдет?
0: Что, август завтра или сегодня, подождите?
1: Сегодня, доброе утро, Макс.
0: Доброе утро!
1: Ты в эфире?
0: У нас август! Новое
2: выходное. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
3: Новое.
2: Всем салют, с вами Soda Love. Слушайте мою новую

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру. Выходные новое радио превращается в выходное.
3: Привет-привет, здравствуй, выходного шоу. Меня зовут Макс Астахов, вместе со мной Вадим Данилин. Вадим, знаешь, такой синдром главного героя?
4: Нет.
3: Ну, это когда вот человек думает, что вокруг него все завязано, что он такой. И жизнь вокруг него вертится. Вот я иногда, ну, по мне видно, страдаю вот подобной историей, что я такой, блин, я вот насмотрюсь каких-нибудь фильмов, и говорю, я такой же крутой, вот типа мне надо прям сейчас все делать, к чему-то стремиться и достигать. И вот такие люди ищут обычно приключения на свою задницу. Я сейчас расскажу тебе, к чему я это веду. Я вот недавно ехал в метро, и что-то мне приспичило зайти на Авито, посмотреть, квартиры. Ну, поразочаровываться, да, вот сколько стоит вот в нынешних реалиях там квартира. Я еще смотрел, только двухкомнатные в разных районах Москвы. И самая минимальная цена, которую я нашел, там, ну, не новостройку, а именно вторичку. Я говорю, ну, 18 миллионов. Посмотрел ипотека, вот сколько она, 18 миллионов. Это ты в месяц там 200-300 тысяч должен отдавать. Ну, это такая очень сумма, которая трудно реализуемая в данных условиях. Ну, по крайней мере, я говорю для себя. А я начал этот спич с главного героя, да, чтобы да, главный герой, да. Синдром главного героя. Да я просто новость увидел, что каждый третий россиянин регулярно смотрит квартиры, которые не может себе позволить. Я такой, ну это же за меня, я же посмотрел. Ну вот и они написали, каждый третий, а мое любимое число какое? 3, вот. 3-4% россиян признали, что периодически листают объявления о жилье, которое пока не могут купить. Чаще всего они мечтают о собственной квартире вместо съемной большой площади, отдельной комнате для каждого члена семьи, красивом ремонте, террасе или панорамных окнах. Все по списку, все, что хочу.
4: Ну, это стимулирует, по крайней мере, понимаешь? Ты смотришь, ты думаешь, блин, ну, хочу. Ты уже включаешь в себя процесс в мозге какой-то, который заставляет тебя как-то стремиться немного к этой цели.
3: А ты вот веришь?
4: Ты начинаешь стремиться.
3: Ну, вот прям всеми фибрами души.
4: Ты уже накопил энную сумму денег?
3: Нет!
4: В смысле, алло?
3: Не, алло?
4: Ты работаешь 25 часов в сутки.
3: Да нет, Вадим, если бы так было всегда, то, конечно бы...
4: Только ты здесь уже не сидел.
3: Ну, может, а мне нравится.
4: Ты бы лежал уже где-нибудь.
3: Ну, может быть, да, там, да, да. Знаешь, между выходами где-то бы я и полежал. Вот ты веришь в вот такую историю, как визуализация, там, видение своей цели, нет?
4: Фигня полнейшая.
3: Хорошо, а как ты достигаешь целей? Просто берешь и делаешь?
4: Да. Я считаю, что чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться, поэтому рассчитываю исключительно на себя и делаю все сам.
3: А вот легко так живется таким людям, которые рассчитывают только на себя? Не хочется тебе? Вот ты смотришь, кому-то легче дается, проще, у кого-то есть друзья, которые там помогли, а ты вот сам все тащишь.
4: А ты вот, понимаешь, не такой. Ну, нет у тебя друзей, которые тебе помогли бы. Знаешь, там это история про Ларису Долину.
3: Ну-ка.
4: Про квартиру ее.
3: Ну-ка.
4: Она же похвалилась, что ей друзья скинулись и купили квартиру. Намного больше этой квартиры и все прочее. Вот я думаю, где таких друзей найти? Чтобы хотя бы ипотеку перекрыли. Тут.
3: Дорогие друзья, у нас есть социальные сети, у нас есть чат нового радио. Если хотите быть нашими друзьями, пожалуйста, пишите. Ну, смотри, а как в современном мире знакомятся взрослые люди? Если не по радио вот так вот, когда у тебя есть возможность говорить на всю Россию, этим надо пользоваться.
4: У тебя сколько работ?
3: Две.
4: Один, два, три.
3: Ну, три, да.
4: Три. И что, ты не знакомишься?
3: Не знакомлюсь. Но это рабочая история. Я привык,
4: что... У тебя недавно такое мероприятие жирное было.
3: Small talk. Это всегда small talk. На таких работах ты такой выполняешь свои функции, где с кем-то познакомился, но это вообще не значит то, что вы там в жизни будете на постоянке общаться и будете какими-то крепкими корешами.
4: Ты вот, когда там на днях начинаешь корпоратив вести, вот то же самое. Там и знакомишься.
3: А если не хочу с ними, я с ним хочу с ними дружить.
4: В смысле не хочешь? Ты квартиру хочешь в Москве или нет?
3: Я такой дружелюбный должен быть, получается. Все, я понял. Друзья, заходите на трансляцию. У меня 28 зубов, я зуб мудрости вырвал, но я улыбаюсь во все их. Их. Как сказать?
4: Во всех них.
2: В него. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Новое. Только сияет. Ты только танцуй.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
4: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Серебряной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
10: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
11: Но есть и другой способ.
12: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
15: Новое радио.

0: Но в последнее время мы поднаторели в этом и готовы отгадывать всех и каждого. Кстати, это Макс Астахов, выходного шоу, Вадим Данилин. А у тебя есть супер эксклюзивная возможность. Я просто кофе, я уже как сумасшедший, конечно. Я крейзи. Я уже готов быть боксером и как Рой Джонс выходить и побеждать.
1: Я черный плащ, я прыщ твоей задницей.
0: Да, продолжай. Это все мои имена. Сегодня, как вы понимаете, день псевдоним. Короче, профитроли. Что это значит? Это значит, что вам нужно дозвониться к нам в эфир. Мы будем задавать вам различные вопросы и попытаемся с Вадимом отгадать вашу профессию. В случае, если у нас не получится, у вас есть суперприз. Это выбрать абсолютно любую песню в нашей ротации. Мы поставим ее без очереди. Вот что хочешь послушать прямо сейчас, что играет на нашем радио. Вообще не ждать там следующего часа. А прямо сейчас, в эту секунду, звони по номеру Вадим. Let's go! Продиктуй номер.
1: 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. А в случае, если человек проиграет,
0: что мы будем смеяться ему в лицо.
1: Сегодня день клоуна отмечается, как раз поржом по-клоунски. Причем неделю отмечается.
0: Неделю?
1: Я тоже удивился.
0: Это по-клоунски, потому что день клоуна от меня отмечается неделя. Это достаточно по-клоунски.
1: Я просто подумал, что мы с тобой с части клоуна тоже.
0: Ну, конечно.
1: Смешим народ.
0: Конечно.
1: Ну, как смешим? Там как получится.
0: Ну, смотри. Мы же смеемся.
1: Алло, привет.
2: Привет, привет.
1: О, а ты можешь с громкой связи на обычную перейти, пожалуйста?
2: Да легко.
0: Все, супер.
1: Оп.
0: А как вас зовут?
1: И птицы у ног моих сели.
2: Оп. Дмитрий.
0: И что-то в глаза мне глядят. Дмитрий, где вы находитесь?
2: Еду.
0: Где? Конкретней, Дмитрий.
2: Волгоград.
0: Отлично. Короче, правила у нас легкие. Работаете, есть профессия?
2: Конечно.
0: Супер. Смотрите, у нас будет 2 минуты. Мы будем задавать различные вопросы. Вам нужно отвечать да или нет. В случае, если мы отгадаем вашу профессию, вам нужно признаться честно.
1: Давай придумай что-нибудь, какое-то наказание придумай.
0: Да,
1: с тебя 5000, короче, если ты проиграешь.
2: Нет, это не пойдет.
0: Извини, у нас такие правила.
1: Всего хорошего.
0: Готов?
2: Да, готов.
0: Все, поехали. Ты работаешь на машине?
2: В том числе, да.
0: Угу. Ты в офисе сидишь?
2: Иногда сижу, иногда на выезде.
0: Ага, хорошо. Водитель такси?
2: Нет.
0: Спецтехника управляешь?
2: Пользуюсь.
0: Пользуешься. Но это по работе. Это обязательное условие?
2: Да.
0: А спецтехника
1: у нас... Доставщик курьер, мне кажется.
0: Ну, давай попробуй. Курьер ли ты?
2: Нет.
0: Ага. Экскаватор знаком? Типа на нем работаешь?
2: Нет.
0: Я всегда хотел быть вот этим чуваком, который в торговых центрах моет на машинках...
1: Я тоже хотел покататься.
0: Вот. Моешь ли ты полы в торговых центрах на машинах?
2: Нет, не приходилось.
0: Блин, жаль. Я думал, ты исполнил хотя бы нашу мечту. Спецтехника. Что это может быть?
1: С людьми общаешься? Нет?
2: Общаюсь, конечно.
0: Это часть твоей работы? Или так, между делом?
2: Ну, чуть-чуть в работу входит, да, приходится иногда.
0: Угу. Тебе нужно высшее образование для твоей работы?
2: Да.
0: У тебя круглогодичная работа или сезонная?
2: Да.
0: Круглогодичная. То есть ты работаешь именно на машине, на обычной?
2: Ну, не на обычной.
0: Ага. А есть же регионы? А мусор, может быть, ты вывозишь?
1: Осенизатор какой-нибудь?
2: Нет.
0: Осенизатор? Ну, это к деньгам, Вадим.
1: Вот именно.
0: 5 тысяч
1: на секундочку.
0: Так, ладно, что еще по спецтехнике есть? Почему у меня ты? У тебя тоже.
1: Снегоуборщик.
0: Ну, это не сезонная работа, блин. Блин.
2: Да не угадаете вы никогда.
0: Да?
1: Потому что все придумал сейчас, да?
2: Я ничего не придумал.
0: На последних секундах мы любим отгадывать что-нибудь. Ладно, сдаюсь. Рассказывай, признавайся, пожалуйста.
2: Спецтехника, это имеется в виду бригадный газон, в том числе вышки, краны, буры. Я работаю мастером бригады по ремонту и эксплуатации высоковольтных сетей.
0: То есть лэб и всю эту историю, так?
2: Да, опоры, провода, все вот это.
0: Ладно, мы бы не отгадали, Вадим.
1: Ну да, так.
2: Ну я и говорю, без шансов.
0: Получается, Вадим, с тебя 5000.
1: Ты офигел? Ты у нас больше зарабатываешь.
2: О, пойдет, согласен.
0: Ладно, рассказывай, какого исполнителя, возможно, какую песню, которая звучит у нас в эфире, ты бы хотел послушать.
2: Да я не знаю, Макс, оставь что-нибудь, что тебе по душе.
0: А, ладно, я диригирую это Вадиму, а Вадим вообще с кайфом сейчас ворвется. Спасибо большое.
2: Сейчас будем молоки-то в эфир слушать.
0: Классного тебе настроения, отличного дня, спасибо, что позвонил.

0: Реклама. Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отеле «Березки». 7+.
1: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В «Архитекторе» найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
8: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
9: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке получения уточняйте у продавцов.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
10: Новое

0: выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Да, и вот я вспомнил старый мем, даже видос, который раньше трендовый был, его постоянно снимали. Он актуален в сегодняшний именно день, потому что сегодня невероятный праздник, который нам с Вадимом очень нравится. Короче, там пацаны выкладывали видосы, где они очень странно себя ведут, и была всегда подпись следующая. Говорится, родная, если у тебя нет отношений, не переживай. Главный клоун твоей жизни ждет тебя в следующем году. Ну, это в преддверии Нового года, а сегодня у нас как раз-таки День клоунов, а нет, даже Международная неделя клоунов. Я вообще сегодня посмотрел по календарю, а сегодня вообще много чего произошло. Во-первых, День бумажных салфеток. Вот, вот такой вот праздник, как его отмечать. Я не знаю, но вы увидели лицо Вадима, он вообще говорит, что ты несешь? И из такого знакового это День тульского пряника. Это хорошо.
1: Это тот, который ты тогда спутал? А нет, ты не пряник спутал. А какие города ты спутал в прошлых эфирах? Что ты там спутал, напутал?
0: Мы про огурец создали. Мы про огурец
1: возгордиться, да, возгордиться знанием там или чем. А в итоге...
0: Да нет, меня путаешь.
1: Тебя,
0: не.
1: Тебя спутаешь, ага.
0: Не, там веселый коровяк, это вот там Пермь была.
1: А с огурцами что-то связано?
0: Суздаль, все нормально.
1: Да?
0: Там просто есть фестиваль, а есть День огурца. Это разные вещи, оказывается. Ну, тонкости, Вадим, такие надо знать, что фестиваль огурца и День огурца.
1: Главное,
0: это, конечно,
1: про коровяк ты знаешь.
0: Моя мечта.
1: Кстати, по поводу коровяка расскажи эту историю.
0: А что?
1: С девочкой на унитазе.
0: Не, рассказывай уже.
1: А что? Не, я не буду рассказывать.
0: Я расскажу про праздник.
1: Моя любимая тема, конечно.
0: Есть праздник, фестиваль «Веселый коровяк». Он в деревне под Пермью где-то находится. И фишка заключается в том, что там ребята собираются, большой фестиваль, 1002 человек, и они берут сухие коровьи лепешки и кидают кто дальше. А теперь, внимание, новость. Вадим нашел.
1: В продолжении темы коровика. Россиянка чуть не умерла из-за долгого просмотра рилсов на унитазе. Вот. А девушка не заметила, как пережала вены на ногах и заработала тромб. Она увидела вздувшиеся вены и проконсультировалась с чатом GPT. Нейросеть посоветовала срочно вызвать скорую. В клинике диагностировали тромб и посоветовали больше двигаться. Теперь ей предстоит лечение.
0: Она же сначала посоветовалась еще с нейросетью.
1: А ты не советуешься?
0: Ну, кстати, я вот очень редко.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Я советуюсь.
0: Но знаешь, вот у нейросети есть классная привычка. Она всегда говорит, что ты крутой.
1: Это я сразу в условиях, я сразу ставлю, что ты не должен быть против меня.
0: Ага.
1: О, за меня.
0: Ну ладно, говори, как там вот у тебя по-настоящему написано. Просто я крутой. Вадим Данилин лучший человек в мире. Что ты там еще пишешь?
1: Я знаю, да. Каждый вечер я прошу чат GPT, да, мне написать.
0: Это такой
1: аффирмация такая.
0: Всегда соглашайся со мной.
1: Нет, это сколько нужно на унитазе просидеть, чтобы вот так вот заработать себе...
0: Не знаю, не представляю. Вадим, я не представляю. Это есть же различные рекорды. Книга рекорд в России. Возможно, есть такой рекорд.
1: А есть книга антирекордов. Даже премия какая-то. Премия.
0: Если мы про фильмы говорим, то это «Золотая молитва».
1: Не-не-не-не. Есть даже специальная антипремия по поводу всего вот этого. То есть люди там умирали самой какой-то необычной, самой смешной и самой тупой смертью. Вот. Mm-hmm. Как-то мы начали за здравие, а кончили как обычно.
0: Я вот, кстати, и смотрю, куда тебе вот все тянет.
1: А время между...
0: Ну, биологические часы – это такая штука. Вадим у нас, кстати, ложится спать, просыпается по расписанию, видимо, и все свои туалетные принадлежности тоже.
1: Между прочим, последний вывод ученых о том, что люди, которые у которых есть график,
0: да,
1: ежедневный график, они более счастливые и более уверенные и успешные.
0: Ну, я так понимаю, ты работаешь 5-2 и счастливый, 6-2. Я работаю только на выходных и вот страдаю. О-о!
1: А знаешь что?
2: Новое выходное. Это новое выходное.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. У Вадима есть новость, пожалуйста.
2: Просто ты хотел тему, я хотел новость. Давай подведем, начнем с новости. Один вопрос просто потом задам. Парикмахер, запомни это слово, парикмахер. Парикмахер из Иркутска даже перевела мошенникам 9 миллионов рублей. Подробности. Женщина натолкнулась в мессенджере на рекламу легкого заработка, оставила контакт и тут же поступил звонок от лжеменеджера. Он убедил ее вложить личные кредитные средства в инвестиции. Доверившись аферисту, иркутянка отправила деньги на неизвестные счета, после чего связь с мошенниками оборвалась, возбуждено уголовное дело, тарым-пырым. У меня вопрос. В Иркутске, ты там недалеко от Магадана же, да?
1: Да, там все недалеко от Магадана.
2: Я просто не знаю, где находится это все. Я знаю, что там холодно постоянно. Парикмахеры такие бабки зарабатывают. 9 миллионов перевести. Обычный парикмахер.
1: Ну нет, ты же сказал, что там схема быстрого заработка какого-то легкого была. Может, у нее один раз все случилось. И она заработала свои 9 миллионов, а вот второй раз прогорела. Все может быть.
2: Ну, блин.
1: А может, знаешь, это вот тоже, коллеги-журналисты, вы меня простите, но иногда же бывают, все ошибаются. Может, она не парикмахер, может, она барбершопер.
2: Колористка.
1: Стилист по волосам. Хайрмейкер.
2: Маникюрщица.
1: Да нет, там про волосы надо.
2: Педикюрка.
1: Ты уже педикюрка.
2: Да? А как ее обозвать-то?
1: Ну, я уж все перебрал.
2: За 9 миллионов, извините меня.
1: И ты педикюркой станешь, да? Друзья, хотите посмотреть на эту историю?
2: Не надо.
1: В смысле, не надо? 9 миллионов, Вадим.
2: А, 9 миллионов? Я согласен.
1: Ну, понятное дело, куда бы ты еще делал?
2: По поводу денег у женщин, такого огромного количества денег. Откуда у женщин такое количество денег?
1: Ну, зарабатывает.
2: Она бы могла спокойно, знаешь, раскидываться им направо-налево, покупать себе мужчин, содержать их и всякое такое.
1: Кого хочет, чтобы вы купили прямо сейчас? Ну, видишь, кто-то вот умеет работать и зарабатывать, а кто-то вот он сильный, а я красивая.
2: А мы вот ртом зарабатываем, нифига. Какие-то копейки. Вот
1: ну, надо что-то как-то это лучше работать получается.
2: Шире раскрывать рот?
1: Да, может, и так. Артикуляцию разрабатывать, дикцию, все в таком формате. Может.
2: Это поэтому такой толщенный микрофон.
1: Я не знаю, я здесь первый год, это ты здесь на опыте.
2: В смысле первый год? Алло, вот ты тут по соседству через стенку работал.
1: Хорошо.
2: Точно такие же микрофоны.
1: У тебя же опыта все равно больше.
2: У меня же опыта больше.
1: Вот. Плавно подвели. Плавно. Это ключевое слово.
2: Не о жопе речь.
1: Да. К теме нашего эфира. Короче, мы нашли тренд. В мире новый тренд. Молодые девушки начали содержать своих парней-зумеров. Вот как это работает? Вот в наши-то времена... Ну, меня воспитывали по-другому, да? Вот я вот в отпуск еду, я его, собственно, оплачиваю. И вот я, получается, вношу какую-то часть финансовую в свои отношения, и это нормально. И в целом мир устроен так, что когда мужчина платит, это в целом нормально, это хорошо. Есть девчонки, которые в целом считают, что мужчины должны платить. Это как будто это норма современного мира. Но сейчас... Я просто не понимаю до конца. Я вот завидую этим парням или еще нет? Они смогли перевернуть классическую игру. То есть не мужик платит, а девчонка платит за него. Во-первых, как? Как он это сделал? Вы понимаете, это молчание секундное было, потому что у Вадима тоже нет.
2: Я просто пытаюсь понять. Среди слушателей тоже есть богатые люди. Вот женщина, например. Угу. Одна недавно меня на свидание водила.
1: Ну-ка.
2: Платила денежки, да.
1: Угу.
2: По свиданиям хожу, деньги зарабатываю, понимаешь?
1: Все в семью.
2: Да. Жена не против.
1: Блин, прикольно.
2: Все в семью же.
1: А она тебя потом как-то проверяет? Где был, что делал?
2: Нет, я ей сразу сказал, я у нее разрешение спросил. Она говорит, ну, если она платит, то иди.
1: Но если мы потом шубу берем, мне с этих денег все легко.
2: А тебе водичку газированную, да, и все на этом. Тема, давайте тему обсудим, вот эту вот сегодняшнюю, когда женщина содержит мужчину, правильно я понимаю?
1: Да, насколько это окей, не окей.
2: Мужчина-содержант, норм не норм, респект не респект. И как там, норм стрём говорят.
1: Нишевое ли это хобби?
2: Нишевое.
1: Встречаемся в наших социальных сетях. Welcome.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое на новом. Ёлка. Витра.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Услышь весь район,
7: новое

0: Макс Осаков, Вадим Данилин, это выходное шоу. Мы тему эфира все-таки придумали. Мы тренд нашли, что вот молодые девчонки сейчас содержат своих парней. Чем мы об этом думаем, да? Пацанам тоже вот мало лет, 20, 21, 18, не знаю.
1: Вот так девчонки истребляют настоящих мужчин. Потом не жалуйтесь, что он просит крем для лица и новую сумочку. Уже комментарии посыпались.
0: У нас рюкзаки, поняла? Никаких сумок.
1: Да ну просто, а что плохого в креме для лица, например? Не, я пользуюсь крем для лица.
0: Ну, молодец, Вадим.
1: Ну, у меня крем для рук, крем для лица – это один крем.
0: Ну, ты ладно.
1: Знаешь, универсальный такой, 18 в одном.
0: Ну, этот, когда это... у тебя и для головы, и вот этот гель для душа, который тебе и от перхоти, и для тела, и против выпадения волос, и чтобы борода была гуще.
1: И для жопы, да, и омывайка в машине, и все вот это вот, конечно.
0: Ну, знаешь, что самое интересное в этой теме?
1: Какой?
0: По которому мы сейчас обсуждаем. Нет, это ты уже вдоль и поперек там все знаешь. Ты столько раз заводил этот разговор, что как бы тебя уже ничем не удивить. Я к нашей теме вернусь. Девушки платят за парней и содержат их. Откуда у молодых девчонок столько кэша? Они все живут где? В Москве, получается? И вот карьеристки?
1: Слушай, я не думаю. Ну, ты хочешь сказать, что никаких бизнес-вумен нет, что ли?
0: Не, есть, но молодые девчонки.
1: Да ну, может быть, папины дочки какие-нибудь, лапочки вот эти вот все.
0: Это про Егора Крида сейчас, когда он... Это папина дочка, точно, или о чем-то другом?
1: О другом, да.
0: А, хорошо.
1: Я более такой приниженный. А что там папина дочка?
0: Ну, есть, а папина дочка у него есть.
1: Нет, ну, возможно, там богатые родители и всякое такое, деньги. У нее курни клюют. Вот она.
0: Я понял, это когда в МГУ они вот коробки дарят на 23 февраля, да?
1: Да, вот это все. Возможно.
0: Ладно, тогда давай позвоним человеку, спросим его мнение.
1: Ты прям хочешь это... Ты уверен?
0: Да давай посмотрим,
1: что выйдет.
0: Она не знает.
1: Она не знает. А ты часто такие сюрпризы ей делаешь?
0: Нет, это первый раз, поэтому мне стало очень интересно.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Я за эфир потом не ручаюсь, если это будет твой последний выход в эфир. Извини, пожалуйста.
0: Ну, самое главное, чтобы все нормально прошло, и она ответила.
1: Она знает номер наш?
0: Не. Я вообще ни разу не звонил ей.
1: Серьезно?
0: Да. Чтобы за интригой вы не оставались, девушки мои звоним. Просто узнайте мнение по этому вопросу. Сейчас прикинь, просто сразу матом. Вы кто такие, я вас не знаю.
1: Предупреди, что она в офисе.
0: Да, понятно. Это
1: она
0: молодец.
1: Она как культурная, не возьмет трубку.
0: Сейчас через секунду. Алло. Алло. Блин, интересно.
1: А чем это она занимается в твое отсутствие, да?
0: Да.
1: Может, трубку не может взять.
0: А может, она в душе. Вообще, она дома.
1: Она дома?
0: Да. Ну, ладно, видно, не судьба.
1: Ну, давай попробуй еще раз позвонить. Может быть, я ошибся номером.
0: Может, мне просто с мобильного позвонить? Вадим, может, так будет проще?
1: Подожди, давай еще вот так вот сделаю. Попробую еще раз, потом с мобильного позвонить.
0: Ой, ну давай, Вадим.
1: Да мне просто хочется послушать эту легендарную девушку фантастичную, про которую ты хвалишься, на Бали летишь с ней.
0: Ну, ты так рассказываешь, как будто она тоже единорог.
1: У меня ощущение, что она какая-то выдуманная просто. Ты же дома не ночуешь.
0: Прикинь, да, я еще и номер тебе специально выдумал и сказал.
1: Кстати, а я забуду через 3 минуты.
0: А, ну тогда нормально. Удобный ты человечек.
1: Да. Нет, она не берет.
0: Ну, нет. Могу только с мобильного в следующий раз тебе позвонить попробовать.
1: В следующий раз?
0: Ну, давай сейчас, ладно.
2: Алло.
0: Алло, Полюсь, привет.
2: Привет.
0: Ты в радиоэфире, здравствуй.
2: Я поняла.
0: Ну, во-первых, у нас вопрос, а что ты так трубку долго не берешь, а? Или ты себе знакомых не снимаешь?
2: Ну, конечно, нет.
0: Что нет, конечно?
2: Обычно не беру незнакомых.
0: Хорошо, а что тебя подтолкнуло тогда взять этот номер?
2: Потому что он дважды позвонил.
0: Ага, то есть через твою защиту можно пробиться, если позвонить всего 2 раза?
2: Думаю, ну ладно, мошенники, не буду дважды названивать.
0: Ты как бы это, ты тоже брось. Ладно, смотри, тем сегодняшнего эфира, вот мы с Вадимом увидели тренд в интернете, что девчонки содержат своих пацанов, вот зумеров, молодые девчонки содержат молодых пацанов. Ты что про это думаешь?
2: Звучит ужасно.
0: Звучит ужасно?
2: Да.
0: Вадим, блин, я тебе говорил, не прокатит. Ну, Вадим...
1: Полина, привет.
2: Привет.
1: Меня зовут Вадим Данилин, да, тот самый древний.
2: Очень
1: как,
2: приятно.
1: Да. Скажи, пожалуйста, Полин, я не буду спрашивать подробности вашей личной жизни, нафиг она нужна, с вами разобраться.
0: А теперь готовься к вопросу.
1: Да, выйди, я с ней поговорю сейчас на всю страну, прикинь, выясняем отношения. Полин, скажи, пожалуйста, а вот чисто теоретически у тебя есть возможность содержать Макса? Чисто теоретически.
2: Чисто теоретически какое-то время.
1: Какое-то время, это сколько?
3: Вадим, продолжаем играть.
1: Заткнись, тихо.
2: Пару дней.
1: Это все твои накопления?
2: Да.
1: Макс хвалится, что он все оплачивает на Бали, кстати.
0: Ну, прям ты тоже не говори, хвалится.
1: Я запись могу скинуть. Это, он сказал, я все оплачивает перелет. Да, так было.
0: Но я не было такого, что ты...
1: Ты вообще не платишь, Полин, да, за этот перелет?
0: Полюсь, тут, ну, ты понимаешь, ну, да, с каким человечком я работаю?
2: Теперь точно не плачу.
1: Пу-пу-пу.
0: А потому что он платит, я красивая. И говорит, что я красивая. Ладно, Полюсь, спасибо большое, было классно пообщаться. Надеюсь, не последний раз, когда мы с тобой созвонились.
1: Не прокатило.
0: Да. Да потому что ты не в ту сторону разговор повел.
1: А куда нужно было?
0: Ну, типа...
1: А все. А вот еще и песня тут оборвалась. Ты зачем меня смутил?
0: Ты меня смутил. Сейчас самое интересное будет, что потом после этого эфира она мне скажет.
1: Сейчас Полина тебе напишет
0: сообщение. Вот я тоже жду.
1: Да, а вы пишите в наших социальных сетях все-таки. Содержать мужчину. Мужчина-содержант норм или стрём?

0: Выходного шоу Макс Усаков, Вадим Данилин, и мы тут обсуждаем, что тренд появился. Молодые девчонки содержат молодых парней. Как мы к этому относимся, пиши к нам в комментариях во всех социальных сетях, а лучше еще звони, потому что прямо сейчас мы будем принимать звонки. Тут от Ирины есть комментарий. Пусть тогда пацаны и рожают, а девчонки будут их содержать. Ну, в целом, резонно. А если пацаны будут рожать, ну, если вдруг когда-нибудь в жизни такое случится, там же $1 миллион, по-моему, обещали, там уже и не надо будет никого содержать, девки, там шах и мат.
1: И женщины не нужны тогда будут. У тебя ребенок есть, у тебя деньги есть.
0: А у нас женщины что, для детей только? А любовь? Большая, как это, чистая? Любовь? Ну, чистая, вот как твоя к торту, которую ты только что уплел.
1: У меня сейчас сахарная кома будет, да. Слушатели подарили торт.
0: Угу.
1: Вкусный.
0: Получается, любовь. Эффект. Вот.
1: Да.
0: Звонки. Диктуй номер, звонки. Поехали.
1: 8-495-232-1632. Но мы хотим от мужчин принять звонки телефонные. Вот. Да, от мужчин. Да. Как вы относитесь к тому, если вам предложат вас содержать? Готовы ли вы стать содержантом? Есть термин такой, мало, не содержанка, мужчина, а именно есть такой термин содержант. Называется. Позвоните, скажите.
0: Не вот, Альфонс, да?
1: Не Альфонс, содержант. 8-495-232-1632. Мужчина, позвоните. Просто вот такой микроопрос проведем.
0: Не тарелочник.
1: Микротурбо. Не тарелочник, mm-hmm. Нет. Алло, привет.
2: Алло, да, здравствуйте.
0: Как зовут?
2: Тимур.
0: Тимур, хотел бы ты быть содержантом?
2: Нет.
0: А почему?
1: Почему?
2: Во-первых, отрицательно к этому отношусь. Во-вторых, я считаю, мужик должен как бы обеспечивать все делать.
0: То есть ты должен обеспечивать или тебя должен обеспечивать другой мужик? Я не понял.
2: Нет, конечно же, я должен обеспечивать.
0: Не, ну вдруг там батя должен впрягаться твой. Ладно, хорошо. А почему? Вот это с детства, получается, тебя так воспитали?
2: Ну, у меня, да. Я просто как бы на Востоке родился и по-восточному воспитан.
0: Ага.
2: У нас как бы
0: так. Ладно, хорошо. Правильно я понимаю, что вот тогда что остается мужикам? Одни страдания, все.
1: Слушай,
0: сам
1: ну,
0: да
1: окей,
0: сам.
1: Хорошо. Ты теоретик, ты считаешь, что мужик должен содержать женщину. А на практике у тебя как так происходит, нет?
2: На практике, да, так происходит.
1: Твоя женщина работает или нет?
2: Работает, но у нас как бы мы вместе, у нас общий семейный бизнес, и как бы все нормально.
0: О, ничего себе. Чем вы занимаетесь, если не секрет?
2: У нас общепит, занимаемся, ну, как бы продаем плов, там, восточная кухня.
0: Короче, все накормлены.
1: Ой, как захотелось узбекского плова.
2: Да. В первую очередь дети довольны.
0: Короче, Вадим намекает, что если есть возможность, присылайте ему, пожалуйста, еще и плов, он любит это дело.
1: Я узбекский, спасибо огромное, Тимур. Я узбекский плов люблю. Ты же не знаешь рецепт, что ли? Ты один-единственный на новом радио не знаешь рецепт настоящего узбекского плова.
0: Нет.
1: Значит, смотри, рассказываю. Слушатели, приятного аппетита.
0: Давай сразу.
1: Я из Узбекистана.
0: Ага.
1: Я из Узбекистана. Или ты звонки хочешь принять?
0: Расскажи про плов и примем звонок.
1: Из Узбекистана, да. В Узбекистане есть такая традиция, когда рождается ребенок, делают обрезание и созывают огромное количество толпы, празднуют этот день.
0: Так, мы еще хотим продолжить.
1: Вот, да. Вот. Делают огромный казан плова и крайнюю плоть туда кидают.
0: Ага.
1: Вот. И кому она попадается в плове, тот до конца жизни будет счастлив.
0: Ты счастлив, Вадим?
1: Мне ни разу не попадалось.
0: Мне нравится вот эта секундная пауза, потому что вдруг
1: и не заметил. А я вспоминал, просто ел, я не ел, пока я последний раз ел плов.
0: Наташа Сильна, наш главный редактор, говорит, я на море лежу и отдыхаю, и слушаю вас.
1: Да
0: ладно. Наташа, мы тебя очень любим, ценим, но в эту секундочку как-то не так сильно, как обычно, потому что на море еще и отдыхать, ну ты вообще. Кто там?
1: Кто, привет?
3: Здравствуйте.
0: Привет.
3: Здравствуйте,
0: это новое радио? Это новое радио. Как зовут тебя?
3: Да, я вас слушаю с удовольствием. У меня колонка есть, я вас слушаю с удовольствием. А какая тема?
0: Зовут вас как?
3: Лилия.
0: Как?
3: Лилия.
0: Лилия, сколько... Ладно, хорошо. Есть ли у вас молодой человек?
3: Нет, нету.
0: А вот если представить, вы бы могли его содержать? Хотели бы чем-то заниматься подобным?
3: Не знаю, смотря какой человек.
0: Добрый, открытый, душка-лапочка, как Вадим Данилин.
1: Высокий, красивый, да.
3: Ну, может, и да.
0: От чего это зависит?
1: А, звонок сорвался. Ну, на самом интересном месте.
0: Да.
1: Нет, давай вместо песен, давай сейчас еще звонки попринимаем. Мне нравится с людьми болтать ерундой, на самом деле.
0: У нас важная тема.
1: У нас важная тема. Мы сейчас опрашиваем мужчины.
0: Мне очень интересно, на что вот... Что должен делать мужик в таких отношениях? Вот, типа, на что они готовы... Ты же должен что-то компенсировать, да? Вот, если за тебя оплачивает все девушка, то что, у тебя функция какая?
1: А мужчина не должен отрабатывать это все.
0: Ну, не то чтобы должен, но просто, блин, привыкли деньги свои постоянно вот эти зарабатывать и пихать. И везде пытаются от девчонок откупиться. А тут обратная сторона.
1: Никаких минусов не вижу. Человек, вот человек испугал своего голоса и сорвался, ты понимаешь? 8495-232-1632. Вы, мужики, звоните, давайте. Мы быстренько опрос сейчас проводим. Турбоопрос.
0: Турбоопрос. Что за что это?
1: Турбоопрос это вот такие вот звонки принимаем. 8495-232-1632. Вот, и по-быстрому спрашиваем. Хотел бы ты стать содержантом или нет? Вот, звонок есть. Алло, привет.
4: Алло, привет.
1: Привет. Сделай приемник, пожалуйста, потише, и фонить там жутко будет. Давай, рассказывай. Тебя как зовут?
4: Да, да, да. Привет. Вячеслав, Новосибирская.
0: Вот, Новосибирск. Хотел бы быть содержантом, чтобы тебя девчонка содержала.
4: Честно, настолько сейчас устал, заработался, что на годик бы с удовольствием бы посидел.
0: Ой, ну, приятно.
1: А что ты готов взамен женщине дать, которая будет тебя содержать?
4: На все в пределах разумного.
0: А вот что для тебя пределы разумного? Вот по хозяйству быть главным готов?
1: Стирать.
4: Да по хозяйству мне не сложно. Могу помыть посуду, могу полы помыть прям вообще без проблем. Я человек хозяйственный.
0: А вот первое, второе компот готовить каждый день?
4: Абсолютно, и готовить люблю.
0: Блин, вот мужчина, красавчик.
1: Слушай, ну хорошо, скажи, пожалуйста, раз уж пошла такая пьянка, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, вот чисто теоретически, если бы ты был содержантом, какая сумма в месяц тебе необходима?
4: Ой, ну это все зависит от состава семьи, местоположения, где живем.
0: Про себя конкретно.
1: Про себя, да.
4: Для меня конкретно,
0: да
4: я бы от соточки не отказался в месяц. Вообще на лайте.
0: Ну, классная конфета, сладкая цифра. Вы знаешь, есть же зарплат жены, а у нас вот зарплат мужа. А что нет?
1: Да.
0: Не, есть же вот такие истории, да? Когда да. Вот мужики уходят именно в вот декретный отпуск и let's go, она его содержит.
1: Есть такие истории, да?
0: Конечно.
1: Я впервые, кстати, об этом слышу, что мужчина уходил декретно.
0: Потому что, вот смотри, они логикой воспользовались и подумали, да, что если каждый из них уйдет в отпуск декретный, то кто, конечно, будет зарабатывать больше? Если в этом случае, типа, девчонки проще работать, пожалуйста, понеслась.
1: Давайте в следующем части продолжим. Вы запомните наши социальные сети, да, зайдите сюда, расскажите, особенно мужчин это касается, выскажите свое мнение, быть содержантом норм или стрём. Вот Максим был бы не против.
0: Сколько должна быть зарплата мужа?
1: Мужа. Домохозяина. Домомужа. Содержанта. Домомужа.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске значительная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: Привет, здравствуйте, здравствуйте, это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов, вместе со мной маэстро Вадим Данилин, сегодня у нас пикантная тема, у Вадима, если честно, уже подгорает.
1: Да не подгорает, просто я хочу ответить тем женщинам, которые, знаешь, в комментариях в наших социальных сетях сейчас пишут на этот ответ, мужчина-содержант норм или стрём пишет, а что мужчина даст взамен женщине, которая будет его содержать? Значит, смотрите, девочки, я рассказываю. Все как обычно, мы зеркалим все это поведение, зеркалить это лучшее поведение просто, лишние люди оттекаются. Значит, представляете, я содержант, меня содержит жена моя. Что я делаю? Я хожу в спортзал, держу фигуру в форме. Я развиваюсь, хожу на какие-нибудь курсы там. Я хожу на чистку лица, там, ноготочки, педикюры, все вот это вот. В общем, делаю все, чтобы ты на меня возбуждалась и возбуждались все твои подруги. Чтобы они завидовали. Да.
0: Такая цель,
1: и когда жена будет спрашивать у подруг, а ты когда замуж, они говорили, ждем, когда ты разведешься.
0: Ничего себе, да. Амбициозная цель.
1: Да. Конечно, не 100 тысяч в месяц, я прошу побольше немножко. У меня ипотека все-таки.
0: Ну сколько, 400?
1: Что 400?
0: Тысяч в месяц.
1: 500.
0: Все, хорошо.
1: Ну, ты спортзал видел, сколько стоит?
0: Да.
1: Вот. Еда видел, сколько стоит?
0: Смотря какой тебе надо.
1: Я не хочу ходить по магазинам с желтыми.
0: Вадим Данилин та еще цаца, извините, пожалуйста, там надо потратиться.
1: Я буду стейк есть, мясо. Мне надо набрать мышцы в некоторых местах.
0: Все, как скажешь. Я вообще кто такой, чтобы тебя судить?
1: А вот тебе сколько нужно месяц?
0: Я хочу еще больше. Вы знаете, есть же звание сержант. У Вадима другие войска и звание содержант. А мы переходим к нашим пятничным новинкам. Как ты знаешь, каждую пятницу проходит очень большое количество новых треков. Я отобрал для тебя 3 штуки. Давай послушаем их прямо сейчас, а потом встретимся в наших социальных сетях и проголосуем, какая новинка понравилась больше всего. Соответственно, ту новинку мы послушаем полностью от начала и до конца. Короче, есть парень молодой, зовут его Саян. Он, знаете что, он к нам на выходное шоу приходил.
1: Помню, да.
0: Он хвастался тем, что он все припевы делает через нейросеть. Вот есть у него такой вайб, а тречок называется «Ревнивая». И на этом треке нету нейросети. Там есть...

0: Запомните первый вариант. Это Саян, и она ревнивая.
1: Это который Мальборо поет, Саян.
0: Да, абсолютно правда.
1: Я недавно удивился, американцы на свои истории начали накладывать Мальборо песню под всевозможные танцы. И прям зашло.
0: Да, конечно.
1: Я не хочу слушать других, я уже готов полностью послушать ревнивую, вот эту милую ревнивую.
0: Все, Вадим сделал свой выбор. Вадим сделал свой выбор. У вас еще есть шанс выбрать другой. Я что, зря ковырялся и искал новинки? Думаю, что нет. Поехали дальше. Следующий у нас Миша Конфуз. Одну секундочку. Трек называется «Пантера». Помнишь, ты недавно мне рассказывал, что учредили, что можно говорить словом «махаю».
1: Да,
0: это правильно.
1: Махаю.
0: Миш Конфуз тоже знает эту новость. Слушаем.

0: пантера.
1: А что тебя смутило? Помахаю.
2: Но мне кажется, Конфуз не слышал эту новость и изначально говорил «помахаю».
1: Ну, у Конфуза и никнейм какой?
2: Ну, короче, у меня кровь из ушей. Я не могу привыкнуть. Одно дело теоретически норма есть, другое дело, ты знаешь, я филолог все-таки, алло. Меня в университете учили.
1: Терпи и страдай. Помахаю. А мы двигаемся дальше. Третий тречок на выбор. Это, конечно же, ребята, которые часто бывают у нас в эфире, группа Немига. Они объединили с дорогим дневником, и трек называется «Весь этот мир».

0: Вадим, ты не успел переобуться? Все так же хочешь?
1: Нет,
0: стоянно?
1: Да, я хочу вот первую песню послушать.
0: Окей, потом. А для вас специальный выбор. Через несколько секунд пост появится в наших социальных сетях. У нас есть три песни на выбор. «Конфуз Пантера», «Саян Ревнивая», «Немига, дорогой дневник», «Весь этот мир». Встречаемся там. Пока-пока.
2: Новое, выходное. Это новое, выходное.

0: Максимально выходного, потому что здесь Макс Астахов и Вадим Данилин. Так, на секундочку отвлечемся от темы сегодняшнего эфира. Рубрика «Чисто знай наших», так как я люблю кататься на самокатах. Новости из этого спектра. В Москве мужчина вынес электросамокат за 42 тысячи рублей из магазина, пока сотрудники отвлеклись. Самокат он вскоре продал, а деньги потратил на свои нужды. Полиция быстро установила личность подозреваемого и задержала его. Ну, дальше уже не все так красочно. Все,
1: продолжение темы самокатов. Новость, ты читал или не читал ее? Пара решила прокатиться, сэкономить решила прокатиться. Так, причем взрослая такая пара, парень с девушкой.
0: Это решили
1: прокатиться
0: история,
1: вдвоем, да, на самокате. Ага. И что, им приходит штраф 100 тысяч.
0: Чего?
1: 100 тысяч штраф от...
0: От самокатчиков?
1: От шеринга.
0: От чего?
1: 100 тысяч штрафов.
0: Правда?
1: И их сфотографировали на улице, отправили фотографию в шеринг. И, короче, у них штраф 100 тысяч.
0: Обалдеть.
1: Они офигели.
0: Я первый раз слышу об
1: этом. Ты серьезно не знал, что штраф существует?
0: 100 тысяч?
1: 100 тысяч, да, я знал.
0: Нет, надо посмотреть, потому что я часто катаюсь вдвоем.
1: Есть. Что?
0: Каждая моя...
1: А где ты, в каком районе живешь?
0: Не скажу.
1: Я буду это...
0: Нет, ты будешь зарабатывать на мне.
1: Там фишка в чем? Что если бы их остановили ГИБДДшники, то штраф был бы 800 рублей.
0: Ага.
1: А карш сам вот это 100 тысяч делаешь штраф. Да, 100 тысяч, если вдвоем катаешься.
0: Ну, тоже сфоткают. Тоже это интересная история. Вот смотри.
1: А я считаю, это правильно.
0: Нет, смотри, штраф 100 тысяч.
1: Да.
0: Тебе нужно его оплатить.
1: Да.
0: Каким образом? Ты просто отвязываешь свою карту и говоришь, пока, я не буду пользоваться вашим...
1: А ты не отвяжешь
0: вашим...
1: карту, пока ты не оплатишь штраф.
0: Ну, хорошо.
1: Ты ни разу штраф не приходил?
0: Нет, но там... Ну, у меня, например, были такие моменты, что там у тебя сумма, которая превышает, например, карту. Я такой, ну ладно, мы не будем просто пользоваться больше никогда этой историей, и все. И все! И никто там 100 тысяч никаких не заплатил. Это все твои мысли содержанта, Вадим. Кстати, мы вернулись к теме сегодняшнего эфира.
1: А почему у тебя все сводится к содержанству?
0: Да мне просто
1: понять.
0: Очень нравится эта фраза, которую ты сказал. Содержант, я первый раз ее слышу.
1: А, серьезно?
0: Да. Вот. Да.
1: Поработай со мной, не тому, но я тебя плохому научу.
0: Да, да, я уже про плов слышал.
1: Ну, вот у нас еще 100 тысяч, чтобы не платить, но потом штраф просто передадут в суд. Ты его будешь обязан выплатить.
0: Не знаю, Вадим.
1: Ой, а, ну да, вот давай, за эфиром скажи, где ты живешь, я тебя сфотографирую. Отправлю и посмотрим.
0: Вот есть, например,
1: эксперимент проведем.
0: Есть вот такая история, как тоже прокат этих пауэрбанков.
1: Да.
0: Ты постоянно их берешь, постоянно забываешь. Я вот из города в город их возил. Они еще отличаются друг от друга, то есть ты не везде можешь сдать эту историю. А меня столько раз они обманули. Я засовывал, система не считывала, что я возвращал эту пауэрбанк. И они меня списывали бесконечное как будто бы количество денег. Последний раз я просто такой, чё? 1500 за то, что я не делал. До свидания. Я просто вот этой штукой желтой, между прочим, пользоваться никогда больше не буду. Все.
1: Тебе пауэрбанк подарить?
0: Не, у меня есть. Проблема, знаешь, в чем? В моем пауэрбанке его нужно заряжать. А там взял, он уже заряжен.
1: А, ну, понятно.
0: Вот. Че там про содержанство? Поехали.
1: А что про содержанство?
0: Ну, тема эфира наша сегодняшняя.
1: Я так и не понял, до сих пор ты готов был или не готов будешь стать содержантом?
0: Да время покажет, как говорится.
1: Не, а что ты можешь предложить женщине, Полине? Кроме своей красивой улыбки.
0: Когда я содержант?
1: Да.
0: Ну, вот эти вот увлекательные вечера. Кухонная философия. Это вот.
1: Это не означает, что ты будешь готовить. Просто она будет готовить, а ты будешь философствовать.
0: Да,
1: нет,
0: конечно.
1: Да, конечно.
0: Ну, вот такие вот истории.
1: По поводу первого пункта, что там у тебя было?
0: Увлекательные вечера.
1: Да, увлекательные вечера.
0: Но я же ведущий. Я могу шоу-программу придумывать каждый вечер.
1: Да ты за шоу-программу больше заработаешь, чем за месяц содержанства.
0: Ну какая разница, если моя душа лежит в содержанстве. Мне не нужны деньги, заработанные честным трудом. Мне нужны деньги, когда я свешу ноги на шею своей женщины.
1: Ты в курсе, что сейчас Полина, скорее всего, слушает тебя?
0: Да, я в курсе, что, вероятно, и мой отец это услышит. И он такой, алло!
1: Что?
0: Ну вся Россия же нас слушает.
1: Ты Магадан позоришь сейчас.
0: Да, да, да.
1: Ты мужик или не мужик?
0: Ну я же разгоняю. Ну что ты?
1: Что ты разгоняешь?
0: Ну просто вот... альтернативную вселенную придумываю.
1: Честно, хочется.
0: Блин, жестко вообще, конечно. Я на

0: на новом радио. Реклама.
1: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Моя игра,
10: это вот это.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. И у меня на прошлой неделе был инсайт. Я вот занялся тут давеча боксом. У меня случилась вторая тренировка. И знаете что? Когда вы постоянно поднимаете руки наверх, защищаете свое лицо, еще пытаетесь раздавать каких-то ударов, рано или поздно вы понимаете, а ваши руки-то тяжелые. В целом ты поднимаешь руки, они у тебя постоянно в движении. Это очень тяжело оказывается. И я теперь понимаю, насколько вот даже в этом аспекте бокс сложная штука, потому что руки опустил, по морде получил. Вот и все.
2: А зачем тебе бокс?
1: Мне хочется, мне интересно. Ну, так, немножко. Я занимался дзюдо в детстве. А тут такая более контактная история. Мне прям.
2: Как я греко-римской борьбой?
1: Один день? Нет, я 4 года.
2: 4? Серьезно?
1: Да. Если бы у меня там маленький конфликт с тренером не случился, я бы, возможно, и баскетбол потом не перешел, и был бы я сейчас дзюдоист.
2: То есть ты можешь вот эту растяжку делать, все вот этого?
1: Дзюдо — это броски, это же не тэквондо. Это разные.
2: А, да?
1: Конечно.
2: Я не разбираюсь просто.
1: Ладно, хорошо, Вадим. Тема, в которой ты силен.
2: Содержант.
1: Поехали, начинай.
3: Нет, просто продолжаю читать комментарии в наших социальных сетях. Содержанты, мужчины-содержанты, норм или стрём. Ну, девочки, конечно, против. Мужики такие, знаете, 50 на 50. Но до них еще не дошло, что можно ничего не делать и получать за это деньги на самом деле. Они как-то вообще не представляют, а что так можно было?
1: Ну, смотрите, вот. Ребят, есть же такое понятие темщики. Вот это такая же тема. Просто впишитесь в этот движок.
3: Просто пишите, вас засосет. Меня засосало, опасное сосало. Олечка пишет, не надо содержать мужчин. Кто это делает? Дуры. Так делают те, видимо, которые одинокие и невостребованные. Я посмотрел, Олечка, я сразу даже без фотографии твоей понял, что ты еще слишком молоденькая, чтобы так рассуждать. Знаешь, сколько у нас в стране одиноких женщин? Ты просто не представляешь, сколько у нас в стране одиноких женщин, которые готовы уже какого-никакого мужика просто взять вот просто на обеспечение. Готовить ему, стирать за ним. Главное, чтобы мужик был дома. Потому что многие, если не большинство женщин в России, до сих пор от бабушек досталось. Для многих женщин важно, что они скажут другие женщины. Понимаешь? А женщина, когда видит одинокую, они ее жалеют. Первое, это жалость к одиноким женщинам идет.
1: Так, дорогие друзья, он сделал это выводы, даже несмотря на ее фотографию.
3: Я посмотрел.
1: Подожди, я боюсь представить, что будет, когда он увидит ваши фотки. Поэтому прямо сейчас закидывайте свои фотографии к нам в социальные сети. Вадим просто будет жестко гадать. У нас такая тут цыганка Аза появилась.
3: Не продолжай эту поговорку цыганка Аза.
1: Я знаю.
3: Не, девочки, давайте так сделаем. Поставьте плюсик в наших социальных сетях, кто готов содержать мужчин. Вот прям готов содержать мужчин. Мы не будем сейчас искать.
1: Мы вам потом в личку напишем, что с этим делать.
3: Макс напишет. Кстати, да, это отдельная тема, что сейчас есть еще другая тенденция. Сейчас люди ищут себе подстраховку.
1: Что это значит?
3: То есть ты находишься в отношениях, на всякий случай ищешь другого, чтобы в случае, если ты уходишь от этого, ты идешь к другому. У тебя есть другой человек.
1: Мне кажется, так среди девчонок было очень много давно, лет назад еще. Нет? Ну, да. Типа, а что? Как много девушек, которые расстаются с парнями и не уходят в никуда? Они уходят в другие отношения. Ну, часто такая история, нет?
3: Я впервые, кстати, слышу. Я не знал, что
1: я,
3: это...
1: Я по ту сторону Луны, Вадим.
3: Сзади, в смысле?
1: Получается, что так.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Не, но все-таки, знаете, есть некоторые слушатели, которые вот очень сильно бесят. Постоянные подписчики наших каналов, которые очень сильно бесят. И
1: передаю привет
0: Ирине, да, в лицо, к сожалению, знаю в лицо. Вот. Ирина пишет просто по поводу того, покажите хоть одну одинокую, которой нужен абы кто. А давайте сейчас проведем эксперимент. Вот просто анонимно. Я понимаю, что в социальных сетях как бы все стремаются писать, потому что там имя, фамилия, может быть, и так далее, там могут вычислить и так далее. А давайте анонимно сейчас. Девчат, смотрите, значит, телефон, номер телефона Нового радио такой, 8495-232-1632.
1: Звоните, пожалуйста, те, кто одинок и нуждается в мужской ласке.
0: Позвоните, пожалуйста, во-первых, свободные, во-вторых, кто ищет мужчину, а в-третьих, неважно, какой будет мужчина. Вот мне интересно.
1: Блин, мне очень понравилось, что ты такой, надо как-то завуалировать. Я тебя завуалировал, ты просто по фактам раскидал. Короче, если тебе нужен абы кто, звони по номеру.
0: Ну, абы кто, это слишком громко, конечно, сказано. Я утрировал это все. Ну, давайте прямо сейчас анонимно. Мы не будем спрашивать ни имени, ни города, ничего, ни твоего статуса, ни процентной ставки НДФЛ и все прочее.
1: Просто процентов
0: жира. Да. Просто позвони и скажи, да, мне нужен мужчина. Неважно, какой он будет.
1: Принимай, если
0: хорошо, да? Давайте. 8495-232. 16:32. Вот просто я хочу Ирке утереть нос ее биличей.
1: Он завелся,
0: просто. Я завелся, извините. А ну стоять, подожди. Есть телефонный звонок. Алло, привет. Алло.
1: Кто звонит? Что? А это мужики звонят, балуются.
0: Все, да. Нам мужики не нужны.
1: Нам мужики не нужны.
0: Не интересует. Так, значит, я остановился на белке. А вот есть какой телефонный звонок.
1: Давай.
0: Давай, сейчас возьмем его. Не, звонки он идут.
1: Да, я вижу.
0: Они срываются. Давай, 8495-232-1632. Алло, привет.
2: Алло, привет.
0: Мы не будем спрашивать твоего имени, мы не будем спрашивать город.
1: Я просто один вопрос сразу задам, вот, чтобы понимать суть ситуации. Тебе нужен абы кто?
2: Конечно.
0: Продолжай, Вадим. А все?
2: Вадим, продолжай.
1: Ирка, твой нос утерт?
0: Проглотила? Вот, все, глотай. Спасибо огромное за звонок. Муж тебе богатого и здоровья большого.
2: Спасибо большое. Вам тоже хорошего дня.
0: Спасибо. Тебе тоже, Макс, мужу богатого пожелали. Очень скоро продолжим.
3: Чья душа теплом и светом.

0: Алло. Алло.
1: Алло.
0: А нам сейчас женщины нужны, извините. Мы хотим женщин сейчас.
2: А может, это абы кто? Вы случайно не абы кто?
0: Уже звонок сорвался.
2: Блин!

0: Алло, привет. Алло. Привет.
1: Да.
0: А мы анонимно сейчас, мы не будем спрашивать твоего имени.
1: Хорошо.
2: Мне нравится, что человек звонит и такой, да. Че надо?
0: Ну, у тебя красивый голос, значит, ты красивая. Скажи, пожалуйста, ты в поисках мужчины сейчас?
1: Нет.
0: А зачем звонишь?
1: Ну, я готова содержать мужа.
0: Подожди. А, ну, начнем сначала.
2: Давай.
0: Привет, красавица. Одна здесь отдыхаешь?
1: Нет, замужем.
2: Ты отшит. Как ты говорил, глотай.
0: Спасибо огромное. Ты готова содержать мужа? Сколько в месяц ты готова выделять на его содержание?
2: Зарплата мужа.
1: Ну, чисто на его расходы.
2: Да.
1: Наличные.
2: Да.
1: Ну, тысяч 15.
2: Ага, ну то есть это максимум. Маникюр, педикюр, мужской, пятерку, да, сделал и все.
0: Да, в барбершоп сходил и все деньги потратил.
2: Ну ты тоже в какой барбершоп? Где ты видел за 15 барбершоп?
0: В Москве.
2: Мы в разные
1: Москве
2: живем, брат.
1: В Москве стоит 2000 стрижка, хватит.
0: А ты откуда сама?
1: Из Москвы.
0: Из Москвы.
2: Ну, в Цирюльню пойдет, значит, на крайняк.
0: 15 тысяч содержан
2: там. Чуть лени. Ну, такое себе.
0: Такой, да. Ну, за 15 тысяч содержантом быть.
2: Но она сказала только на его расходы.
0: Может быть, в день?
2: Его,
0: это в день?
1: Квартира, продукты, отпуск.
0: Это ты тоже сама на своих плечах готова, да, все это делать?
1: Да.
2: Это же муж. Муж.
1: Ау?
2: Что ты на меня смотришь? Это про мужа она говорит.
0: Да, про мужа она готова, да, на своих плечах тащить все, как она сказала. Давай прервемся ненадолго.
3: Красава. Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Серебряной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница».
5: 16+.
13: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
14: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
15: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-20. 16.02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
16: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
17: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
18: Новое радио.

0: За окном в Москве 27 градусов тепла, а в чате нового радио градусов побольше, потому что тема по-настоящему горячая, и чьи жопки подгорают тоже. Мы сегодня обсуждали такую историю, как готовы ли девчонки содержать своих пацанов, и есть девчонки, которые действительно готовы содержать своих пацанов. Причем есть девчонки, которые звонили к нам в эфир и говорили, что готовы содержать абы кого. И это не громкие слова, это вот я цитирую. Есть такие моменты. А какое у тебя мнение на этот счет? Let's go, конечно же, к нам в социальные сети. А я вам говорил, что каждую пятницу мы выбираем тречки, сделали голосование. Были у нас три кандидата. Это Саян, Яна Ревнивая, это Конфуз Пантера, это Немига, Дорогой Дневник, Весь этот мир. Из этих трех композиций победила Немига и Дорогой Дневник. Весь этот мир у нас здесь на новом радио. Меня зовут Макс Астахов, выходного шоу. Пока-пока. Вадим Данилин будет приглядывать за тобой.
1: Выходное. Супервыходные на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
10: Новое.

0: Магнитогорске 5. Новое.
1: Устроил себе сегодня разгрузочный день и сразу жить захотелось. По будням не ем сладкое, а сегодня оторвался и сразу таким добрым стал. Так что продолжаем отдыхать, улыбаться, мы это заслужили. Под твое настроение и суперхиты, суперновинки нового радио собраны аккуратно 20 минут без рекламы. Далее наслаждайся. Вадим Данилин тоже сегодня здесь. Привет, Ули.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.
2: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много три.

0: лето, мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
1: Ему мы доверяем.
0: Да, Вадимка Данилин.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
4: Новое.

0: Дэвид Гетта. Со своим суперхитом в эфире «Новости». Тем временем, несколько минут назад в эфире звучала Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог», суперхит. Я вспомнил новость совсем свежую. Диму Билана отменяют. У него был большой сольник на стадионе. Билеты в фан-зону стоили по 5000 рублей, но сама сцена была, говорят, 10 метров в высоту, и все, кто стоял у сцены, не видели ровным счетом ничего. Изредка мелькали руки на сцене, самого Димы Билана в течение всего концерта видно не было. Из-за этого Диму Билана отменяют. Певец сам пока никак не прокомментировал данную ситуацию. Ну, подождем, увидим, что он услышим, что он скажет. А пока группа «Добро», «Елка» и «Немига» очень скоро в продолжении эфира.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Серебряной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
5: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
6: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Monarch со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26. 16.02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Новое радио. Новое.

0: суперхит бородатого года. Категории «Не задушишь, не убьешь», «Отпетые мошенники», «Люби меня, люби», в эфире нового. В продолжении выходной темы новость весьма интересная. Тебя, кстати, касается тоже. Недожаренный шашлык лишает зрения, заявили врачи, представляешь? Еще один страх. По словам врачей, из-за сырого мяса в организме могут появиться бактерии вроде сальмонелла, листерии или кишечной палочки. Они могут поразить мозг, глаза вплоть до слепоты и легкие, и спровоцировать острые кишечные инфекции. Также мясо может быть заражено и паразитарными инфекциями, например, токсоплазмозом и трихинеллезом. Приятного аппетита!
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов без возрастных ограничений.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Креатин убивает депрессию лучше любых лекарств. Врачи открыли новое свойство добавки для качков. Это все новости. Всегда на минуте. Возвращаемся к нашим выходным летним жарким суперхитам, суперновинкам. Нон-стоп на 20 минут без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, еще на пару часов здесь с тобой. Всем

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В милом доме все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое – это вот это.

0: Такой прекрасный нон-стоп суперхитов, суперновины, что не хотелось даже прерывать. Вот, нашел минутку, чтобы выйти и дорассказать тебе новость о том, что, оказывается, российские работяги требуют официально ввести постотпускную адаптацию. Но это новость из разряда фантастики, потому что все мы понимаем, такого не будет. Но давайте помечтаем. Что же требует? Я в том числе, я прочитал, я тоже требую. Значит, смотри, первые два дня после отпуска предлагают приходить на пару часов, чтобы привыкнуть к обстановке. Да и к коллегам, в конце концов. Вот, на третий день уже можно залезать в рабочие документы. Следующие два дня разрешается брать пару легких задач, работая при этом от 4 до 6 часов максимум. Лучше, конечно, 4. 4, потом 5, потом 6. И только после этого можно полноценно врываться в работу с новой недели. Ну, то есть неделя на адаптацию помаленьку-помаленьку. Я обеими руками за. Где подписаться? Скажите мне, пожалуйста. Очень хочется. Гаязова, ночные снайперы. Ася не только очень скоро в эфире.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: видео. Реклама. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+. Новое радио.

Tokyo Hotel со своим суперхитом в эфире нового. Под занавес моего рабочего дня, моей рабочей недели, наконец-таки шестидневки у меня завершились. Со следующей недели начинаются пятидневки, но там другая проблема. Я начинаю слишком рано, заменяю утреннее шоу. В этом году весь август буду с 8 до 3 часов. С 8 утра до 3 часов дня по Москве вместе с тобой. Местами буду будить, местами усыплять. Ну, там как получится, так получится, как в том анекдоте. Короче, я прощаюсь с вами, распрощаюсь. Ушел, у меня один выходной. Вот, напоследок просто хотел, чтобы вы тоже со мной немного поржали. Я в отпуске купил новый телефон себе с функцией записи, автоответчика и так далее. Все это у меня в телефоне, не от оператора интернет. И сегодня, пока я спал, мне позвонил спам. Соответственно, я пропустил звонок, у меня включился автоответчик. На том конце у спама тоже автоответчик. И ты не поверишь. Я сейчас решил прослушать, что мне там оставили на голосовом сообщении. А там на 20 минут два автоответчика между собой умные общаются. Вот я сейчас это все слушал, сидел за эфиром. Нафиг мне это нужно, скажи. 20 минут они между собой общались. Вадим Данилин обнял, приподнял.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И знаете что, ребят? Ну, вы уже знаете, мы об этом вчера сказали, сегодня. У нас сегодня гость.
2: Во что вы меня втянули?
1: Да ты зачем раньше у Сишкина-то вступил? Сиди, какая-то интрига должна была быть, хоть чуть-чуть, накидать пуха.
3: А я, кстати, не против, пусть Олеженька солирует немножечко, он же все-таки всегда. Наш, в доску, абсолютно. Ребятушки, сегодня прям надо поддержать донатом, в первую очередь, денег перевести, да? Обязательно номер карточки прикреплю.
2: Ладно. Почему там твоя карточка?
1: Все нормально, так должно быть, Олег. Все под контролем.
3: Ладно, сегодня слушаем треки Олежи, и я, увидев плейлист, понял, что супового набора не ожидаем.
1: Почему?
3: То, что он у нас тут плясал под группу «Комиссар» и знает вообще все хиты группы «Кармен», не значит о том, что он именно эти песни нам принес.
2: А потому что вы их и так слушаете ежедневно. Ну ладно, каждый вторник.
1: Хитрюлик, ты просто хотел принести такие треки, чтобы все такие: о, боже, он такая эстетка.
2: Да, я
1: он такой нишевый интеллектуал. Окей. Нет, я в Олеге не сомневаюсь ни на секунду.
3: А еще есть предложение, Олежек. Чувствую себя сегодня гостем эфира, звездой. Вот. Ага. И когда Эви будет с тобой общаться, заигрывай, флиртуй, улыбайся.
1: Почему ты только Олегу разрешаешь так со мной общаться?
3: А потому что остальные пусть идут лесом. Олегу с тобой еще и дальше потом работать. Итак, Олежек, первая песня, которой сегодня ты будешь нас баловать, это...
2: Это у нас коллектив WTF.
3: Дабл. Расшифровывается как-то это вообще надпись?
2: А вот, кстати, интересный вопрос. На него я не могу тебе ответить.
3: Не можешь, ну ладно.
2: Песня 2012 года, и она почему-то мне так засела в голове, что я, когда ее повторно услышал у себя как-то в плеере, я удивился, что я такое слушал, и я думал на этой подложке и начать.

0: Я прям прекрасно представляю, как Олег свой Sony Walkman включает, значит, вот эту вот композицию, идет радостно, его спрашивают на улице, а что слушаете?
1: А знаешь, ты попал прямо в точку. Знаешь почему? Потому что у меня реально был плеер Sony Walkman.
2: Ничего себе, ты мажорка.
1: Вот этот, который просто как спалец, флешка. И он реально был удобный, он помещался буквально в любой карман.
0: Ну слушай, дорогуша, а ты что удивляешься? У тебя тоже Sony Walkman есть. Твоего года выпуска на минуточку.
2: Я поэтому говорю, богачка.
0: Да, не будем забывать, что это проект «Что было раньше». Сегодня плейлист называется «90 часов идеальной музыки от Олега».
1: Не 90 часов.
2: Но мы послушаем два. У нас имеется в арсенале только два. Пост, кстати, уже сами знаете где. Тут, кстати, все пишут, что ты вообще молодец, ты лучше. Еще не начали, тебе уже заранее все признались в любви.
1: Авансом, понятно.
2: Поэтому, Олежек, коленочки свои дрожащие останавливай.
1: Не, на самом деле очень волнуюсь, как будто бы я впервые перед микрофоном.
2: Да, это очень странно. То есть, как орать всякую дичь по утрам, прикинь, это нам нормально.
1: Вот клянусь,
2: как
1: реально такое чувство.
2: Песни тупые, тупизной, вот это вот разносить, это нормально. А как принести достойный плейлист?
1: Да что вы его так восхваляете?
2: Вот это вот показать, что это серьезный человек.
0: Потому что один из исполнителей следующей композиции, он родом из Санкт-Петербурга, из очень такой уважаемой семьи, ну и вообще отличный парень. Олег, а дальше ты говори.
1: Так, это у нас «Чай вдвоем».
0: Именно.
2: Что?
1: Да, Стас Костюшкин и Денис Клявер.
2: Олег, при каких обстоятельствах?
1: При следующих обстоятельствах. У мамы была кассета, на которой была эта песня заглавная. Она была первой.
0: А потом рингтоном стала.
1: Нет, рингтоном стала другая песня, и она тоже будет у нас.
2: Надо сказать, что мама Ирина-то у нас в студии сидит и немножечко прикрывает лицо. Видимо, она не знала, что такие секреты будут.

0: Можно подумать, что это плейлист человека, которому 73.
1: Ну, Олег, как мне тебе примерно. Лет?
2: Мне 27.
0: А ему 27.
1: То есть наоборот.
0: Понимаешь?
2: Песня 2002 года.
0: Тебе было сколько лет?
2: Мне было 3 годика.
0: А-а-а.
2: Я же 99-го.
0: Ужас какой. Господи, кошмар.

0: Заметили, какой у вас звукорежиссер сегодня талантливый?
1: Ты вообще просто ты так чувствуешь. Просто. Ну, как будто ты для себя так не стараешься.
0: Ну, конечно, потому что я себе не сынок, а Олегу я так сказать могу. Вот, и, ну, если бы, конечно, да. Олеженька, так. Дорогой, что у нас с техникой? Понятно. Ну все, разобрались, все уже сделали.
1: Да, что-то нашумели там.
0: Да, пошумели, дальше шуметь-то будем или ты...
2: Конечно, будем. Окей. Следующим треком я хочу презентовать. Ну, возможно, мало, потому что кто слышал, что жуки...
0: Оказывается, не только батарейку поют.
2: Не только батарейку поют, они поют еще и песню «Эскимос».
1: Что?
2: Да.
1: Что за... Это реально очень нишево. Ну, смотри, ты сказал, не суповой набор,
0: да.
1: Но у ЧБР еще есть принцип брать что-то неочевидное. Батарейка 100%. Была бы очень в лоб. Эскимос... Ну,
0: ребят, покидайте
1: нет.
0: плюсы в наш мессенджер, если вы эту песню знаете.
1: И слышали, как...

0: Ну подпевайте, раз знаете эту песню-то.
1: Микрофон-то включи.
2: Винтербай, это чудес. Антентербай.
0: Не обманул, и правда знает. Олег сегодня в ЧБР на новом радио. Обычно он здесь свои песни исполняет, но вот сегодня будет их крутить. Песни любимых артистов, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Поднял же, взлетел. А что-нибудь зарубежное у тебя есть?
2: Конечно.
1: Все, я спокойно тогда.
2: И это буквально следующая песня.
1: О, как я, ну...
2: Прям чувствуешь.
1: Саша Титов гордился бы нами. Клянусь, это не было согласовано, я просто почувствовала.
2: Следующая песня от исполнительницы. Кстати, я не знаю, как ее правильно прочитать.
1: А тебе можно прочитать? Все. Исковеркать, да, прочитай, специально. Да.
2: Титиё.
0: Правильно прочитал.
1: Титиё.
2: Так, я сейчас пытаюсь найти ее здесь в списке, чтобы сказать год, которого она.
0: Да, это начало нулевых, а я тебе могу добавить еще фактуры. Помните песню «Seven Seconds Away»?
1: Конечно.
0: Да. Это ее сестра.
1: Ага.
0: Да. А еще есть... Ну, в общем, ладно, это шведское семейство, они все очень талантливые там.
1: Осишкин шарит за Швед.

0: как они чувствуют, да?
1: Мне проект, очень нравится раньше. Эта песня, мне очень нравится.
0: На новом радио.
1: Естественно, естественно.
0: Естественно, не будем забывать. Олежек сегодня у нас здесь в гостях, можно сказать, но чувствует себя как дома. Олег.
2: Так.
0: Твой плейлист называется «90 часов уникальной музыки». Откуда у тебя 90 часов набралось? Вот просто.
1: Это уже второе название. А я его вообще назвала «Ностальгия».
0: Ностальгия?
2: Ну, на самом деле, это оригинальное название. Потому что... Что вы?
1: Нет,
2: что вы ссоритесь?
1: Подожди, подожди. То есть ты хочешь сказать, что оригинальной музыке лучше название?
0: 90 уникальный. Часов уникальной музыки,
1: ну,
0: от Олега.
1: Ну, а у меня 90 часов ностальгии от капитана Олежек.
0: Очевидности.
1: Все, залошил меня. Давай, что ты там говорил?
0: Давай, Олег, излучай сексуальность.
2: Ты спросил по поводу того, откуда у меня набралось столько часов. В какой-то момент мне пришла в голову идея, что... Как будто у меня не каталогизирована моя музыка, которую я когда-то слышал, когда-то слушал. Я зашел в приложение, тоже, кстати, шведское, под названием Spotify.
1: Спасибо. Это шведское приложение?
2: Да.
1: Ладно.
2: И
0: принадлежит Александру Барду из Army of Lovers. Ну да ладно.
2: И как-то у меня потихонечку, помаленечку, начал собираться плейлистик.
1: По копеечке, по зернышку, по семечку?
2: Начал собираться плейлистик. Просто той музыки, которая вот мне что-то напоминает о каких-то прошлых годах.
0: Ну вот, особенно... например, ты вспоминаешь, как ты на пляже Копакабана танцевал с огнями, да, для туристов, и там радовался жизни, вот под эту песню.
2: Жалко, что этого пляжа у меня не было в жизни, но веселился я точно.
0: Но в Севрюкаево Пескалы было дело.

0: Я уже вижу сообщение, которое звучит: не могу выйти из машины, когда реклама. Друзья, у вас сейчас будет несколько минут для того, чтобы сделать все свои дела и вернуться сегодня в проект, что было раньше, в гостях Олег.
1: Я подпеваю.
0: Ты вообще лучший.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдели 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
12: Жду!

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем сегодня в проекте «Что было раньше» у нас в гостях. Олег!
3: Всем привет!
2: Вы знаете его голос прекрасно, потому что он орет обычно в утреннем шоу. Человек, который ради... Вот он настолько любит работу, что каждый раз, когда Олег произносит слово «отпуск», мне кажется, что это сон всей компании, потому что мне кажется, что ты только работаешь. Если ему скажут, на 1+1 нужно приехать, подключить трансляцию,
3: в 4 утра встанет. Это не говорят.
2: Им просто говорят, а тебе даже не просят тебя об этом, ты сам это делаешь?
3: А это просто некому. Ну, нет, есть кому сделать, но как бы в любом случае, то, как хотят сделать 1+1,
2: Наверное, только я. Ну да, это правда. Поэтому человек в 4 утра может выйти из дома для того, чтобы здесь быть в 7. А я вот хотела спросить у Тишкина, а что за сообщение такое? Человек пишет, сейчас ЧБР послушаю и спать. И ты говоришь, да не дослушивай, ложись.
4: Слушай, ну у парня просто уже здоровье немножечко. Он давно не спал и все такое. Говорю, давай в субботу переслушаешь, все нормально будет. Тимоха, все хорошо,
2: ладно.
4: Порядок.
2: Хотела подловить вообще тебя на чем-нибудь.
4: Не-не-не, я забочусь о наших слушателей, потому что они самые лучшие. И Олег лучший тоже.

0: Италия.
1: Вот группа Шафт на новом радио, проект, что был раньше. Я когда слушал сейчас, вспомнил еще группу Беллини. Самба! Де Жанейро!
2: Тоже хорошая. Все, достаточно.
1: Балаган, все, меня прервали. Продолжаем слушать плейлист Олега. А эта песня откуда взялась в плейлисте? Тоже вайб летний.
0: Слушай, мы вот сейчас
1: с мамой сидели... Ты как будто бы зимой не жил или осенью.
0: Мы сейчас с мамой сидели, вспоминали. Это, скорее всего, был телеканал MTV Russia,
1: ага,
0: который уже на тот момент прекрасно себя вещал.
1: Почивал в базе, я бы сказал.
2: Как-то ловко.
1: Бозе.
0: И мне зашел этот трек. А сейчас, Эви, давай подпевать.
2: Я отказываюсь брать ответственность за все происходящее. Эту песню Олег показал мне, когда я еще работала на рэперской радиостанции. Он принес мне ее туда и пел.
1: И сказал, вот тебе рэперы.
2: Да, вот. Ну, это легендарный трек, на самом деле. Потому что я его услышала впервые и думаю, откуда, дитя мое, ты можешь знать это? Как?
1: Олег, а тебя с Долгопрудным, может, что-нибудь связывает?
0: Ничего.
1: Ну и ладно.

0: руками.
1: Да, это по джаме МС уже, да, начался?
0: Да.
1: Окей. Олег.
0: Да.
1: Проект «Что было раньше» на новом радио. Помнишь слоган?
0: Конечно. Мы слушаем те треки, которые были новыми, когда нового еще не было.
2: Мой хорош, молодец.
1: Лучший. Следующая песня с чем связана у тебя?
0: Следующая песня у меня связана с моим, и опять же, детством.
2: Ага.
0: Потому что, ну, тут буквально все песни, которые связаны с моим детством. А, телеканал Bridge TV.
2: О, это легендарный телеканал.
0: Baby Time.
2: О, боже.
0: Только единственное, что...
1: А я песенка... в детстве смотрел РЕН-ТВ, и там ночью тоже показывали...
2: Ты ну, значит, слух видео не говори, все... пожалуйста. Ладно,
0: так
2: не
0: вот,
2: надо.
0: Песенка чуть-чуть отремиксована.
1: Отремиксована.
2: У тебя есть ДВГ, потому что... Попробуй слушать неускоренные версии.
0: Илона Митрисей, а там дальше на французском. Un mot parfait.
2: Я эту песню очень любила.

0: с ума схожу от того, какой baby time происходит прямо сейчас. Воспоминания из детства мне прямо в сердце попали.
1: Детская минутка на новом радио в проекте «Что было раньше», посвященная Олегу.
2: Да. Мне понравилось, что Эви за эфиром сказала, что у нас одно детство.
0: Да, правда. Потому что мне каждый раз кажется, что ты вообще юный, что тебе 5 лет максимум, ты просто в теле 73-летнего человека. А тут вот получается, так, что... Ну, типа, взрослый дед, маленький... Ну, отстань! А у нас с тобой не такая большая разница. И получается, да, очень много схожего в музыкальных вкусах. Тут есть сообщение, что никогда бы не подумал, что это плейлист Олега. Ну да, сложно сыграть Олега с этой песней.
1: Не, ну Олег открывает душу, молодец, красавчик. А следующая песня с чем связана?
2: А следующая песня, она буквально следующая же в плейлисте и стояла на том же телеканале.
1: То есть мы сейчас весь плейлист повторим?
0: Baby Time. Ура, будет Crazy Frog?
2: Не.
0: В этом клипе один жирный, другой нет, бегают за комаром и орут, потому что, ну, буквально про комара песня. What's going wrong?

0: тот самый английский, который я понимаю без проблем.
1: Да, вот если бы так все говорили, мне кажется, у нас у всех был бы C2. Флюен,
0: да.
1: О, носители, короче. Значит, комментарий, мне очень понравился коммент. Тебе 9 лет, 6 вечера, Bridge TV, Baby Time, и тебя ничего не заботит. Какое-то прекрасное время. Там из забот было примерно, что ты не хочешь ужинать котлетами и хочешь есть хлопья, и за это получил по лбу, что споришь. Ну, я завуалировала, какие были методы. Дальше. Тот самый классный кринж, который любишь и знаешь наизусть. Да, подходит.
2: Да, зовите меня чаще.
1: Да. Поэтому, да, здорово, что вам нравится. У нас в гостях сегодня Олег, человек, который... заправляет всеми нашими социальными сетями. Человек, который всегда в сети, даже когда он не должен там быть. Человек, которому ты можешь написать в отпуске, извиниться, он тебе ответит быстрее, чем в рабочее время.
2: Ну да, ведь в отпуске ты.
1: Извини.
0: Да, ребятушки, ставьте огонечки, потому что Олег там в такой одежде красивой у нас в нашем мессенджере, что просто мама не горит.
3: Что было раньше на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
4: Практически час пролетел сегодня в проекте «Что было раньше» у нас гость Олежек.
5: Опять 20 минут пролетело.
4: Видишь?
5: Это реально быстро.
4: Я вам хочу рассказать, Олег очень нервничает, что на самом деле, с одной стороны, нетипично, с другой стороны, типично для всех, кто приходит в ЧБР, потому что тебе нужно, ну, как будто бы душу свою обнажить,
5: да.
4: Потому что музыка это все-таки про тебя многое рассказывает.
5: Да, что-то вот прям личное.
4: Поэтому, когда ты приносишь «Мой милый ботаник», понятное дело, тебе хочется, чтобы никто не оскорбил этот трек, чтобы они прочувствовали.
6: Я обратил внимание, что Олежек много слушал радио, какие-то песни он оттуда вот прям подцепил. И много смотрел телевизор. Счастливое детство.
4: Угу.
6: Вот, ну, пока мама вышла, можно, да? Так вот, Олежа, а следующая песня «Ассоциативный ряд», будьте добры.
5: На самом деле, я эту песню узнал очень, ну, скажем так, поздно, да. То есть это было в 10-х годах. Эта песня от исполнителя. Ну, я его вообще от него фанатею.
6: Это?
5: Это у нас... Блин, у меня все из головы вылетело, кошмар.
6: Ты про Гришу или про, там, я не знаю, Илью?
5: Про Илью.
6: Лагутенко?
5: Да, да,
6: Лагутенко.
5: Капец, у меня вылетело из головы
4: Ничего
5: фамилия.
4: Ничего страшного.
5: Так вот, я прям, ну, не то чтобы прям очень фанатею, но люблю слушать Лагутенко. Мне прям нравится вот этот его голос.
4: Тебе бы рубашку у Сишкина в этот момент.
5: Так вот, а здесь проект «Горностай», как раз-таки которым занимается Илья Лагутенко. Занимался, не знаю, как сейчас. Вместе с неким Гришей.
6: Ну, Гриша Ургант.
5: Гриша Ургант.
6: Да. Они выступали по телеку с этой песней?
5: Вот хороший вопрос.
6: Да. Ну, не да знаю. Ладно.
4: Это
6: Представим
4: нишево.
6: Клуб «Высокая Италия».
4: Это нишево.
6: Да.

0: упакованы воспоминания. Спасибо, Олег. А мы говорили, что супового набора не получится. Олег, админ всех ресурсов нового радио, сегодня в эфире проекта «Что было раньше».
1: Уже, я чувствую, что уже некоторая смелость у нас появляется.
2: Да какая
1: уже
2: смелость?
1: Мы сидим более свободно в кресле. Ну, давай, вещай.
2: Но я не знаю, как тут можно объявить следующего артиста, следующую песню. Просто я процитирую слова эти классические.
1: Так, давай.
2: Можно приглушить чуть-чуть?
1: Конечно, конечно, маэстро, все для вас.
2: Do you believe, да-та-да-та, ну там как-то так.
1: Do you believe, как говорится, in love after love?
2: Вот, да.
1: Оно.
0: И как этот назывался элемент в саунд-дизайне?
1: Который все рэперы подрезали.
0: Да.
2: Adlib?
0: Нет.
1: Нет. Автотюн. Он, она стала.
0: Она пионер
1: автором автотюна. И потом, только потом уже Оджи, Будда, Токсис.
2: Именно
1: и так
2: после
1: далее.
2: Нее.
1: После, да, сначала была
0: Они
1: Шер.
0: Не родились, когда она это сделала.

0: просто мед, медиатина. Олег, наш уважаемый коллега,
1: я сегодня не могу в гостях. Не сказать,
0: был раньше.
1: Не могу не сказать, что мама настояла поставить эту песню.
2: О, спасибо!
0: Я когда-то из-за этой песни купил диск.
2: Настолько.
0: Да, музыкальный сборник, Viva там какой-то номер чего-то там, и, соответственно, только ее и слушал. Олежек, а ты же знаешь, как зовут Шер?
1: Ну-ка, посвяти меня.
0: Шерлин Саркисян.
2: О, да, Аленка.
0: Да.
3: Что было раньше на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Реклама.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы.

0: спортсменов. Без возрастных ограничений.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем.
3: Мы продолжаем быть шокированы немножко плейлистом Олега в проекте «Что было раньше».
2: Мне же захотелось спину выпрямить внезапно.
4: Да, потому все что... знают песню президента Амазонка «А мы ему по морде чайником», детскую плясовую. Ну, мне кажется, все знают.
3: А так, знаешь, у Олега 30% музыки вот прям из детства зацепились, так говоря, крепко-прикрепко.
4: Да, да.
2: Это то, на чем его личность, видимо, строится.
4: Конечно. А вот клубничку, наверное, чуть меньше слушали.
2: Ты любишь земляничку.
4: Да.

0: спасибо большое руководству Нового Радио за допуск вот этого бардака.
1: Да, и что не вбежали и не прекратили вещание.
0: Да, спасибо большое.
2: Возможно, нас уже отключили, просто мы этого не знаем. Поэтому давайте просто делать, а там как пойдет.
1: Так вот, следующая песня связана, знаешь, с чем? Неделю назад, в прошлом ЧБР, мы вспоминали, какой трек используется для тектоника.
2: Ага, было-было. One так, Desire.
1: Не только One Desire.
2: Now You're Gone.
1: И ты... не только Now You're Gone.
2: Ну что ты принес?
0: Обратите внимание на произношение.
1: Trebles.
2: Ничего. Trebles?
1: Trebles. Отличное произношение.
2: Жесть.
1: Откуда достал?
0: Из чертогов разума.
1: Все верно.

0: лучший! Ура, еще и в том самом миксе! Я думал, Олег молодой, ему, как и нам, 57! Красавчики! Олежек, спасибо, ты расчехляешь воспоминания очень многих
1: все,
0: сегодня,
1: уходить.
0: Красавчик. Нет, нет, нет, у тебя еще целый час впереди.
2: Зацените, как я тиктоник танцую. Я считаю, что я такая тиктоникша.
1: А я, кстати, так и не научился.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Мы продолжаем. Час уже пролетел вот так. Ну, по твоим ощущениям, насколько быстро?
2: Очень быстро.
1: Ну, незаметно. Я об этом тебе и говорю. Молниеносно, я бы сказала.
3: У нас Дорогуша выложила ролик, пытается к твоей славе подмазаться. Там уже огонечков почти столько же.
1: Это я не я выложила.
2: Все правильно.
1: Я
2: позволяю.
1: Он сам все. Выложил. А, не Олег я выложила. Олег выложил.
3: Олег.
1: Ты просто завидуешь, что ты тиктоник танцевать не умеешь, тебя
3: как
1: не выложили.
3: Не умею. Я могу выход из-за печки. Я могу такого гопака сейчас тут выдать.
1: Это другое. Под ГПК еще трек нужен, знаете ли.
3: На четвереньчиках. И мы продолжаем слушать любимые песни Олега, которые сформировали его таким шикарным, каким он является.
1: Все верно. Все верно, да. Это сказал.
2: Так
1: я
2: вот.
1: Очень жду трек, который сейчас будет.
2: Да, следующий трек у меня связан немножко с очень интересной такой историей. Опять возвращаемся к той же самой кассете, которая была у мамы. В ней, помимо трека «Сынок», была еще группа Brainstorm. Но, правда, с песней «Альянс».
3: Вот. А ее никто не знает.
2: Не знаете?
3: Конечно, нет.
2: Как же? Ой, «Альянс», «На заре».
3: Песня «На заре». Это группа «Альянс». Причем здесь Brainstorm тогда?
1: Группа «Альянс». Потому что Brainstorm перепевали.
3: Они вместе с Гришковцом.
2: Все верно.
3: Было дело.
2: Так вот, меня тогда поразила эта песня. «Альянс» я теперь не воспринимаю из-за того, что я в детстве услышал...
1: Тише-тише-тише.
3: Но тебе кажется, что оригинал это уже вот не то, да? Оригинал спел Гришковец на Brainstorm.
2: Так вот, но решил я принести на сегодняшнюю передачу песню «Maybe».
1: Очень хорошая песня, отличный выбор. А главное, как она прекрасно подходит под вечер. Если вы сейчас едете в машине после работы...
3: «My animals leaving your zoo». Ага.

0: земляк Гришковца, тобой упомянутого, по Калининграду едет, говорит, слушай, ЧБР сделал погромче, даже ушел с линии.
1: Ничего себе.
2: Что это значит, написал, ушел с линии?
0: Ну, такси, сотрудник. Так вот, мы, если не видим сообщения, что не могу выйти из машины...
2: А было в прошлом часе.
0: В прошлом часе?
2: Да.
0: Не, ну в прошлом часе не считается.
2: Да, уже новый начался.
0: Да, а вот мы видим, что человек с линии ушел. Это говорит даже еще о большем.
1: Меня конечно. Это очень поражает.
0: Лес на тебя.
1: Что,
0: да, да. Сколько комментариев
1: я
0: добрых.
1: Я очень волновался, на самом деле.
2: А вот. Ты пока волнуйся дальше.
1: А что я, ты вот расслабился? Я все еще накручиваю провод от наушников на палец.
2: Я смотри, чем занимаюсь.
1: А, ты разрисовываешь бутылку.
0: Вот раньше вечером за ужином думаешь, что же посмотреть, и еда в горло не лезет, пока на Ютубе видос не подберешь. А сейчас опачки, а тут же ЧБРчик, и вообще все заходит.
2: Ребят, ну самое время, Саш Титов гордился бы мной за то, что я сейчас скажу. Раз вы не можете наслушаться, я вам напомню, что вы сможете это еще и переслушать в субботу, повтор с 6 до 8.
1: А также время. И в подкастах появится.
2: Конечно.
0: Олежек.
1: Я у тебя работу отнял.
0: Подожди, подожди. Нет, не отнял еще. Забирай, пожалуйста. У меня вопрос другой. Ты свою работу нашел через хип-хоп. Ты
1: ну, да.
0: фанат Райтрауна. Еще ни одного хип-хоп трека не было.
1: А вот объясни, как раз таки следующий. Мне кажется, даже Эви немножечко переполохнется, услышав следующую композицию.
2: Я надену она очки.
1: Рэперская.
0: Замечательный глагол.
1: Переполохнется?
0: Переполохнется.
2: Я готова
0: переполохнуться.
1: Midway, Get Down.
2: Откуда ты? А, ну ты от Райтрауна ее знаешь.
1: Нет.
0: Это 2007 год, да?
1: Дядя мой, Леша, в Тамбове, который живет.
0: Он ему эту песню написал.
1: Он мне как раз-таки ее закинул на тот плеер Sony Walkman.
0: А чей минус, Олег?
1: А вот не знаю.
0: Ну уж явно не из Красногорска чувак сделал так.

0: Олег Прекрасный возвращается 2007 в проекте «Что было раньше» на новом радио. Ну, давайте немножечко фактуры накинем. Вадим зовут исполнителя. Он уже давно с музыкой не связан. У него тут шиномонтажка. И вот здесь вот на мосту его люди шарики продают надувные.
1: Серьезно?
0: Да?
2: На мосте.
0: А Олег еще не знает, да, что я любую фигню несу, и вот
2: да,
0: это
2: да,
0: все
2: да. В общем, рассказываю. Усишкин выглядит так, что он любую дичь тебе будет рассказывать, но из-за того, что у него очень серьезное лицо, вот он все может врать, никто в это не поверит. Не поверит, что он врет. Потому что вот он тебе может сказать...
1: То есть он сейчас наврал?
2: Да. Он может сказать, я вчера вышел из тюрьмы. 10 лет.
1: Не, ну в это я не поверю.
2: Да, если он тебе скажет, что в 81-м году он сидел полгода. По дурости.
1: В это я могу поверить.
2: Конечно,
1: но
2: потому что...
1: у него не такой возраст.
2: Какой не такой? Какой
1: он достаточно
2: такой?
1: Молодой человек.
0: Все правильно, потому что Олег, он все фиксирует. Знаешь, как у него в записной книжке записаны люди?
2: Как? Имя,
0: с
2: фамилия?
0: С именем, фамилией, должностью, а иногда еще он добавляет информации, вот какой-то там внутренней, которая только ему важна.
1: Да.
2: Например, как я у тебя записана?
1: Ну, я что, буду называть твою фамилию настоящую?
2: А ты настолько?
1: Да.
2: Зачем тебе моя настоящая фамилия?
1: Никаких нелегальных способов. Я у тебя на пропуске это прочел.
2: Давай переименовывай в мою...
0: Через GetContact.
2: В мою любимую Малинкину. Малинкина моя настоящая фамилия. Олег придумал все. Ту-ту-ту-ту-ту-ту не моя фамилия.
0: А вот владимирская фамилия, Олеж.
1: Придется на Малинкину.
0: Певица в твоем плейлисте?
1: Нравится.
0: А ты Барат родной, Сагдеев. Олег, скажи еще раз, нравится?
3: Нравится.

0: вот сейчас немножечко фактуры накину. Это Светлана Владимирская на Новом радио. Никакого вранья. Вот прям искренне смотри мне в глаза, Олег.
1: Смотрю.
0: Да. В середине 90-х Светлана Владимирская была, ну, супер успешной и так далее. И ее продюсер по имени Марк Большой, он жил супер такой светской жизнью. Ну, джакузи, все вот эти вот
1: золотого
0: цвета краны. Да-да-да, как ты живешь, вот, ну, на люксе. Так вот, и они все это дело применяли, чтобы уехать в Краснодарский край, выращивать пшеницу, рожь, танцевать вокруг костров в платках из палиха и, в принципе, жить вот такой вот жизнью, ну, далекой от столичной суеты.
2: Ну, потому что если есть на свете рай, то это Краснодарский край.
0: Ну, да, вот они сделали свой выбор.
1: Краснодарский парк.
2: Ой, молодец!
1: Проинтегрировал.
2: Ну, вам... Слушай,
0: а про радиохаб забыл рассказать.
1: Точно, радиохаб.
0: Друзья, в радиохабе можно услышать все, что вот здесь говорит
2: пусть
0: сейчас
2: пусть
0: Олег.
2: Пусть сам.
0: Давай сам, да.
1: А я хотел уже дальше подводить к следующей песне.
2: А, то есть ты вообще, да, не пытаешься, ну...
1: А он живет хорошо.
2: Ладно.
1: Ну ладно, скачивайте радиохаб.
2: Да, все уже, плевать уже, давай, рассказывай дальше.
1: Так вот, сколько песен Максим вы знаете?
2: Достаточно много.
1: Прям очень много.
2: Ну, штук 10 я соберу.
1: А вот, например, следующую ты знаешь?
2: А я не знаю, какая будет следующая.
0: Я сам себе и небо, и луна. Или это не Максим?
1: Это не Максим, но название такое же. Максим, дорога.
0: А почему она играет в нашем эфире сегодня?
1: Потому что это плейлист моей ностальгии.

0: он прожил, как всегда. Как
1: Олег чувствует? Вообще душу.
2: Это мой плейлист, издевает. Конечно, я проживаю его.
0: У тебя плейлист, знаешь, что-то между 13-летней девочкой и 73-летним дедом.
1: А я думал, 7-летним мальчиком.
0: Нет, все-таки, нет. Ну, есть, ага, вот какая-то возрастная.
2: Ну, есть нотки, хорошо, соглашусь.
0: Возрастная седина чувствуется.
1: А что ты, смотрю, 73 цифры тебе западает. Ты все-таки к этому деду сходил, у которого вода горячая есть, ты, да, в вашем доме?
3: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Так, значит, слушатели Капитолия и приложение Радио Хаб были накормлены просто музыкальным шедевром. Я не могу избавиться от ощущения, что где-то этот трек в каком-то фильме был.
3: Ну, он был и в фильмах, и в рекламе воды.
4: Вот в рекламе
3: для тебя
4: воды
3: это целый фильм.
2: А для меня это целый фильм, да, да, согласна, поддерживаю. Шедевр кинематографа, так сказать. Окей, идем дальше. У нас сегодня в гостях Олежек, и мы слушаем его плейлист.
3: Олег, а ты сегодня с которого часа на работе?
4: А, с 10.
2: Жесть.
3: То есть всего 10 часов. Нормально, еще пока бодрый-бодрый.
4: А, нет, если быть точным, где-то с... 11. Без 20-10.
3: Ой, какой я педант, господи. Олежек, милый, следующая песня — это Тима Маас.
4: Да.
3: А знаешь, кто у него поет-то в этом треке?
4: Ну, что-то боюсь предположить.
3: Боишься? А почему ты боишься? Не
4: а
3: бойся.
4: А вдруг я сейчас не то скажу?
3: Это не иноагент, это Брайан Молка, группа Плацебо. Да.
2: Я помню, клип очень мрачный.
3: Очень мрачный.
4: Я просто боялся, что если я сейчас скажу и... Ну...
2: Ты делаешь все правильно. Ты все делаешь правильно.
4: А, лучше... я удар себя.
3: Не ссы, Олег.
2: Да, да. Лучше все не нормально сказать и такой, а, ну да, я забыл, и
3: я
2: все.
3: Я это имел в виду. Эту песню ты просто любишь, нравится или же...

0: чем поют-то мужчины?
1: Ну, про первый день какой-то.
0: Ага.
1: Он, видимо, на работу вышел.
2: Лучше не читай перевод. Меня больше удивляет, что наш редактор Наташа, главный редактор Наталья Силина, в 7:30 вечера зашла и сказала: Олег, ты раскрылся с другой стороны. Теперь ты будешь работать не 24 часа, а 27.
1: А мне интересно, с какой стороны она меня видела до?
2: 27, 28.
0: Обычно все видят только твой затылок. Олег, наш прекрасный коллега, вездесущий сегодня в проекте «Что было раньше», отвечает за плейлист.
1: Да, и про эту песню я тоже сейчас расскажу, что слушатели 1+1 знают, что эта песня мне нравится как никогда. Это демо 2000 лет.
2: Ну, пой.
1: Ну, нет.

0: Я поражен от этих комментариев.
1: Ну-ка.
0: Джейкоб написал сейчас уже. First Day.
1: Ага.
0: Я думал, шикарнейший плейлист нельзя сделать лучше, но у вас получилось. А до этого он написал, что после Get Down могу уверенно заявить, что это лучший плейлист ЧБР из треков, который хорошо знаем и любим, но, к сожалению, давно не слушали.
2: Джейкоб должен быть в курсе, что Олег уже распечатал эти сообщения.
1: Конечно.
2: И себе на рабочий стол
0: Причем
2: повесил.
0: Причем в количестве 2 штук.
1: Да ладно, распечатал. Он уже заказал фотообои, чтобы просыпаться, и первое, что он видит, эти сообщения от Джейкоба на стене и на потолке.
0: На самом деле, Джейкоб, спасибо, очень хорошо поддерживаешь.
2: Ты его просил, что ли, перед эфиром?
0: Нет, я правда не знаю, кто это.
1: Спасибо, пятихатку отработал.
0: Да.
1: Переведу после эфира. Да нет, Олег, молодец.
2: Продолжаем проект, что было раньше на новом радио. Олежек лучший сегодня отвечает за наш плейлист. Еще есть время, кстати, Олег. Еще есть несколько треков у нас в перспективе. И вот следующий трек тоже должен как-то, вот не знаю, осветить сейчас автомобили своей радостью и твоей подводкой.
0: Я даже не знаю, как его на самом деле можно подвести, но есть немножечко...
1: Просто... тут есть слово «негра».
0: Глянь-ка, Миша, негра!
1: Есть слово «негра», ты шел к нам, увидел меня и такой...
0: На самом деле это про черную рубашку.
1: А рубашка в курсе, что про нее трек написали?
2: Не, у Ворона тоже есть. Вообще про черных можно плейлист собрать, прям мощный такой.
1: Ребят,
2: и это вообще
1: только скажите.

0: А подпевать не будет уже, да? Ну ладно.
1: Тут сложнее, тут нужно делать вид, что знаешь язык.
2: Это же испанский получается.
0: Именно так. Мы продолжаем, что было раньше на новом радио. После короткой паузы у нас продолжение плейлиста от прекрасного Олега.
1: Красиво.

0: ребята, мы в отпуске.
1: Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
2: Как-то я что-то неправильно сказал. А нет, правильно.
1: Так это для усмешнения.
3: Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске. Они обещали вернуться. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
4: Пау, друзья, мы на финишной прямой практически, но еще не прощаемся, потому что мы успеем послушать парочку, даже чуть больше.
2: Олежек, а напой вот эту вот свою только что про небо ты. Ну, давай.
5: Ну, вот я думал принести группу души так с треком «Взгляни на небо».
2: А я ей, Олежек, говорю, так это же Галибри и Мавик.
4: А мы тебе и не верим.
2: А это вот они.
4: А ты докажи.
2: А я тебе клянусь, я тебе зуб даю, я тебе базарю.
4: Вот так вот. Усами поклянись.
5: Слушай, ну я как будто бы уже верю.
4: Ну да, ну и ты ему, в принципе, всегда веришь. Ему все верят. Даже если он врет.
2: Самое главное, жена верит. Ребятушки, продолжаем слушать суперхиты и суперновинки. Точнее, нет, без суперновинок в этом часе. Олежек, продолжай свой плейлист. Рви душу.
5: Итак, Бенни Бенасси известен не только Satisfaction, но еще и группой Benassi Brass с треком Every Single Day.
4: Спасибо, что ты принес этот трек. Спасибо, что не Satisfaction.

0: Я заглянул в комментарии в наши мессенджеры Нового Радио, и тут, Олежек, все тебе респектуют, а некоторые девушки, и в их числе Выхухоль, такое красивое имя, да, поют во все горло в пробках. Олег умница и молодец. Вот, я не знаю, как эту песню подпевали, но следующую, я думаю, будет немножечко посложнее подпеть, потому что это не совсем очевидные исполнители.
1: Это из электроники. Я обожаю Муджуса.
2: Это
1: буквально все переслышаны альбомы. Обожаю.
0: Муджус, мы делали, Муджус, когда у меня был клуб в Питере, да, раз пять ему концерты делали, и всегда классный такой контингент приходил.
1: Также Summer of Haze, просто в сердечке, а он еще из Тамбова, Summer of Haze.

0: 2011 год, альбом Downgrade у Муджуса. Легендарный.
1: Легендарный, это
2: мне
1: правда.
2: Мне кажется, на новом радио впервые Муджус сейчас звучал соло. Ну, кстати, с этим треком точно, да.
1: Очень жаль, я бы хотела, чтобы его было больше. Но это очень низшего, очень низшего. Спасибо, Олег, что принес. Я обожаю, когда в ЧБР и, в принципе, в плейлисте появляется что-то настолько нетипичное, что вот кого-то это заставит зайти на карточку артиста и ознакомиться с другими треками.
2: Ну, и например, скачать Радиохаб.
1: Естественно. Элина Коффман, потому что пишет, слышу в ней сэмпл, но никак не могу вспомнить, откуда он. Я думаю, что ты слышишь в нем просто другой трек Муджуса, потому что между собой они
2: или
1: очень
2: Кернкрафт
1: похожи.
2: 400.
1: Да, ну да, схожесть. Кстати. Поэтому вот. Так.
0: Ну что ж, там время уже прощаться.
2: Говори спасибо,
0: как?
2: Да, да, да.
0: Спасибо большое, что послушали мое какое-то вот откровение перед вами. Я очень, на самом деле, расстроен, что люди реально заценили. Надеюсь, я кому-то помог найти какие-то старые песни забытые или же пополнить какие-то свои плейлисты. А так, вот так звучит мое и детство, отрочество, и юность.
1: Спасибо тебе, что ты у нас такой замечательный и добрый. И правда, все в восторге от твоего плейлиста, и это очень здорово. Это очень классно, потому что, получается, мы все не ошиблись в том, что Олежек легенда. Он еще и музыкальная легенда тоже. Мне жаль, что ты ради этого весь день сегодня торчал на работе, но будем честны, он бы и без ЧБР отсюда ушел в ночи. Поэтому хотя бы делом был занят.
0: Все верно, да, на самом деле.
2: Но за эти два часа тебе денег не заплатят, если что.
0: Да понятно.
2: А
0: ведь
2: заплатят.
1: Извини.
0: Извини.
2: Ну давай, прощайся. Прощайся вот своим откровением финальным.
0: Да я уже откровенничал.
2: Ну ладно, а вот эта песня, она у тебя ассоциируется с чаем.
0: А это прямо из глубины сердца. Вот просто больше нет слов. Из глубины сердца.
3: С кем хотел спасибо. Быть вместе, я стал как шубаный. У меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться. Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе мне не кажется.

Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире

0: квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.
1: Что было раньше на новом радио. Реклама.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
8: Услышь весь
9: новое

0: Новое радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Новое радио.

0: Реклама. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое

0: Юрадіо.ру. Юрадіо.ру.
1: Нове радіо.
2: Нове радіо. Без причин.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Фрипати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
0: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
0: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео. Припати. By DJ

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки,

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов.

0: просто. Кстати, отпуск – это не преступление.
1: Пока.
2: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.

еще только влезал, с подругами весело подпавило. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накрывает, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: конца 31 августа. У них отпуск. Отпуск? Отпуск? У меня нет отпуска! Почему у меня нет отпуска?
1: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
2: Кстати, отпуск — это не преступление.
3: Не-не-не-не-не-не.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое.

0: «Жесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.

0: радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: wanna dive. Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.